0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут,

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Главная музыка на окружном.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
1: Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня будем говорить о травмах, которые получают участники дорожно-транспортных происшествий. В гостях сегодня фельдшер передвижного отряда Центра медицины катастроф Евгений Николаев. Евгений Анатольевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, Евгений, какие травмы чаще всего получают водители и пассажиры при лобовом столкновении, а, собственно, какие при боковом ударе и при опрокидывании? И есть ли какая-то закономерность?
3: Ну, давайте, наверное, начнем все-таки с основного, это с закономерности, потому что здесь можно все, по сути, ДТП, так скажем, разделить по трем категориям. Это какой у нас тип транспортного средства, да, то есть это может быть грузовой автомобиль, легковой, там даже тот же самокат, велосипед, мотоцикл. Потом механизм самой ДТП, аварии, то есть куда пришелся непосредственно удар. От этого будет очень зависеть многое, то есть это либо лобовой, как вы уже сказали, боковая проекция или все-таки по касательной. Либо это все-таки с перевертыванием. И еще один, наверное, момент, можно ключевой отметить, это антропометрические данные, то есть именно самих участников. От этого будет тоже очень много зависеть. Это будет либо ребенок, либо взрослый, соответственно, будут получены разные травмы. Ну, давайте начнем, наверное, с лобового столкновения. Здесь будут больше преобладать черепно-мозговые травмы, закрытые, ссадины, потому что очень часто люди, так скажем, пробивают головой лобовое стекло, осколки режут. Если это брать удар об руль, то это будет повреждение грудной клетки, то есть это может быть переломы ребер, а если где переломы ребер, там могут быть и повреждения внутренних органов. То есть если это по большей части удар идет в нижнюю часть автомобиля, то тут повреждения из-за деформации кузова, это будут нижние конечности, то есть таз. При боковом, соответственно, это больше, скажем, верхние конечности. Также закрытые переломы ключицы, потому что смещение идет касательной формации. Ну, а опрокидывание – это, наверное, самый, скажем, тяжелый вариант исхода ДТП. То есть, когда человек просто не контролирует свое положение, то есть он крутится, вертится, обо что ударится, там и получит травму.
2: Слушай, ну обо что ударится? Ведь не зря придумали ремни безопасности. Вообще, меняется характер травм у человека? Зависит ли это от того, был пристегнут человек или нет? Ну, как бы, я же как будто бы понимаю, что да, но вот некоторые даже говорят, хорошо, что я был не пристегнут, а то бы вот, собственно, все закончилось очень плохо. А есть наоборот те, которые, попадая в ДТП, серьезные, были пристегнуты, и говорят, хорошо, что я был пристегнут, хоть в лобовое не вылетел. Вот как вот здесь вот прокомментировать.
3: Ну, интересный вопрос. Смотрите, здесь изначально вот у нас почему-то в обществе складывается к ремням безопасности отношение такое, что это как панацея от всего, да, то есть и вы пристегиваетесь, вы обязательно там будете сохранены, будете в безопасности, это спасет вам жизнь. Но если брать с точки зрения практики уже и опыта, что и да и вообще задумки изначально этого ремня, это просто как дополнение к комплексной системе безопасности, потому что от того, какой ремень, как он одет, ваше положение тела, да, то есть по отношению к этому ремню в салоне автомобиля, от этого тоже будет очень много играть роль. То есть если даже взять, что ремень, так скажем, не до конца дотянут, плохо работает, либо ваши антропометрические данные, то есть высота, рост, вес, да, то есть, так скажем, не по задумке производителя одеты, то, соответственно, будет нарушено комплексное, то есть это расстояние до рулевой колонки, то есть расчет даже той же самой подушки безопасности, которая выстреливает своим пиропатроном, да, то есть будет нарушена вот эта траектория, скажем, и расстояние, которое было рассчитано изначально на сохранение вашей безопасности.
2: Понятно, все же разные, и ремень этот, он вроде как будто бы придуман для универсального такого человека, ну, то есть это же вроде как манекен, а все разные, здесь я, конечно, понимаю. Давайте сейчас немного поговорим о том, какие травмы чаще всего получают дети в ДТП, если они перевозятся там без автокресла или в неправильно установленном автокресле. Здесь вот какого рода травмы и чем отличаются от травм пристегнутого ребенка?
3: Вот опять же, давайте, наверное, все-таки возьмем то, что если брать по ПДД, да, то есть по правилам ребенок должен находиться в автокресле, а как мы знаем, у автокресла у него есть 5 точек крепления, эти точки крепления, между ними натягиваются ремни, за счет чего, то есть правильно распределяется нагрузка во время удара, то есть за счет этого снижается, так скажем, действующая сила на само тело. То есть за счет, опять же, этого у нас, получается, уменьшается повреждение опорно-двигательного аппарата, но, конечно, никоим образом не, так скажем, не убирает факт травмы, но гораздо сильно минимизирует. И вот если брать, допустим, ребенка, который, опять же, находится без ремня безопасности, это при момент удара у нас ребенок благополучно улетает в какое-нибудь местоположение, да, в салоне автомобиля. Если взять в сравнение от того, что ребенок был пристегнут или ребенок был не пристегнут, соответственно, ребенок, который пристегнут, он, по крайней мере, сохраняет свое изначальное положение. Да. А в автомобиле, да, он какие-то травмы получит, ушибы, ссадины, там, возможно, незначительные там, внутренние повреждения внутренних органов. А вот ребенок, который не пристегнут, за счет того, что он еще легкий по весу, маленький, то есть инерционная сила будет на него оказываться колоссальная. И здесь уже мы просто даже не можем предположить, а что будет.
2: Что будет? То есть, получается, все-таки руки мамы, это, конечно, очень здорово, и они, если надо, защитят, но не в случае ДТП, да, и все-таки, если придумано средство защиты, я сейчас автокресло имею в виду, то, значит, и этим пользоваться надо.
3: Вот вы очень хорошо сказали о руках, то есть очень часто родители, то есть перевозят детей, неважно в каком это будет, на пассажирском переднем сиденье или заднем, именно на руках. Да, с одной стороны, это удобно, конечно, быстро и практично для родителя, но если рассмотреть это в контексте какого-то дорожно-транспортного происшествия, удара, то здесь очень все интересно становится, если это сейчас мы попробуем быстренько разобрать. То есть в момент аварии у человека есть такое понятие, как инстинкт самосохранения, и вот эта вот реакция, она неконтролируемая. Именно родителя, то есть она нацелена на сохранение именно самого родителя, то есть когда родителю одну руку как минимум старается упереться там, допустим, в переднее там сиденье, да, то ребенок, получается, у нас зафиксирован всего лишь на коленке, одной рукой прикрыт, а голова, она, как правило, обычно находится в свободном положении, и ребенок, опять же, благополучно с этой инерцией влетает.
2: Влетает в лобовое стекло, это, между прочим, очень страшно. Давайте остановимся на такой штуке, как хлыстовая травма. Чаще всего, да, случается, ты пристегнут, все как бы здорово, и вот хлыстовая травма, всем понятно, наверное, да, что это как хлыст работает, так чик, да. Давайте вот, что это такое, при каких авариях возникает, и почему, вот это самое важное сейчас, почему симптомы хлыстовой травмы проявляются не сразу, как, скажем, там, перелом, его видно, да, а вот через какое-то время?
3: Ну, правильно вы сказали, хлыстовая травма, она по сути идет от слова-то хлыст, то есть такое волнообразное движение. Оно чем характеризуется? Что в момент, допустим, удара в лобовом столкновении голова резко, то есть, нагибается вперед. За счет этого у нас происходит, то есть, перерастяжение мышц. В дальнейшем это у нас происходит, естественно, отеки все. Если это удар происходит сзади, то, соответственно, тело-то по инерции, оно двигается вперед, но потом резко останавливается, шея, так как она у нас не зафиксирована, соответственно, она у нас делает резкий как раз, опять же, это движение вперед. И здесь очень, так скажем, часто бывает именно момент отложенных травм, да, то есть вот в момент аварии происходит так называемое белое пятно, когда, то есть, вроде бы никаких болей нету, либо они есть даже незначительные, возможно, есть какие-то синячки, но потом по происшествии какого-то времени, день, два, три, то есть,
2: все проявляется.
3: Да, проявляются и боли начинаются, и онемение, какие-то еще вылезают другие симптомы. От этого никто не застрахован, это надо просто иметь в виду и, как говорится, бдить за этим, наблюдать.
2: Но все-таки хлыстовая травма, вот насколько она опасна для человека, и риск потом развития каких-то, не знаю, неприятностей, да, связанных с этой хлыстовой травмой, вот насколько он велик, когда случается хлыстовая травма?
3: Ну, на самом деле, довольно-таки он велик, насколько он сложен будет. Здесь, наверное, если в момент травмы не происходит, то есть переломов каких-то позвоночника, да, просто это будут все-таки... перерастяжение, ушибы, даже те же самые повреждения фасеточных суставов. Фасеточные суставы – это такая интересная штука, мало о них кто знает. То есть у нас есть позвонки, у нас есть межпозвоночные диски, а есть именно еще вот фасеточные суставы, это когда между остистыми отростками в позвонке вот они находятся. И они очень часто повреждаются за счет резких разгибов, перегибов. В момент аварии, за счет, так скажем, на адреналине, да, как говорят, там многие человек находится в шоковом состоянии, то есть это не чувствуется. Но потом, в дальнейшем, когда это адреналиновое шоковое состояние спадает, проявляется вся, так скажем, спектр этих болей. То есть и сами фасеточные суставы, они не столько болят, но они становятся потом в дальнейшем именно источниками вот этих незначительных, но постоянных болей.
2: Давайте теперь перейдем к мотоциклистам. Лето, мотоциклисты, водители средств индивидуальной мобильности. Какие травмы для них наиболее характерны? И чем, вот это тоже очень важно, да, чем отличается травматизм при падении на скорости 20 км в час и, скажем, 90?
3: Ну, вообще изначально... Конечно, мотоциклистов рассматривать, даже сравнивать его вот с автомобилем в принципе нельзя, так же, как и самокатчик с автомобилем, это вообще отдельная история. Вот. У них, у мотоциклистов, основные травмы, они, видите, они высокоинерционные. То есть, когда они летают на большой скорости, но у них нет защиты такой кузова. То есть, да, у них есть защита, там, шлем, черепахи, там, налокотники, наколенники, там, мотоботинки, все такое. Но, в принципе, они спасают только от каких-то касательных повреждений, да, то есть, минимизируют, там, ссадины, минимизируют, там, ушибы, но о каких-то столкновениях, то есть, когда, допустим, ты даже, ты уже упал с мотоцикла, ты его положил, ты уже качаешься, но ты врезаешься в тот же стол, попутную машину, тебя это никак абсолютно не спасает.
2: Не спасет. Да. И неважно здесь все-таки, как... ну, их важно, конечно, какая скорость, все как бы понятно, но характер травм будет разный.
3: Да, я еще хочу сказать вам такой интересный момент именно о самокатчиках. И, конечно, я понимаю, что это стоит вообще выделить в отдельную категорию.
2: Теперь-то точно.
3: Просто я сам водитель самоката, то есть у меня один из самых мощных самокатов в городе, я сам в этой 4 года на этой технике катаюсь. Здесь очень ключевой момент того, что у автомобиля очень много точек опоры, да, и очень много точек защиты. У мотоциклиста, у него есть мотоцикл, у него есть аэродинамика, у него есть обтекаемость, да, за счет чего он какие-то может минимизировать те же повреждения, даже то, тоже просто положить мотоцикл, да, и ты будешь просто катиться. С история с самокатчиками абсолютно другая. У них есть всего лишь, грубо говоря, две точки опоры. Это ноги и руль. То есть за счет того, что это маленькие колесики, они очень, так скажем, глотают все ямы, то есть для них каждая кочка, каждая ямка может стать, по сути, фатальной. И действительно, неважно здесь, какая скорость. Даже на 5 километров часто можешь получить очень мощный перелом.
2: То есть все те люди, которые берут под ноги самокат и думают, ой, да что там, господи, маленькая скорость, очень заблуждаются, да? Что это не травматичный вид транспорта. Евгений, а давайте теперь поговорим о золотом часе, который есть, собственно, у пострадавших в ДТП. Какая помощь наиболее эффективна? Эффективно, что ли, вот в этот вот момент? Что делать очевидцам, в конце концов, до приезда скорой медицинской помощи? Давайте коротенько сейчас об этом.
3: Ну, давайте, да, действительно. Так, действительно существует такое правило золотого часа, но это правило золотого часа, наверное, больше все-таки для медицинских работников, нежели чем просто для свидетелей. Что такое правило золотого часа? Это когда от момента, так грубо говоря, аварии, не более часа, когда медики могут хорошо стабилизировать пациента, потому что еще компенсаторные функции организма, они очень активно работают. То есть у нас есть вот это, скажем, время, когда позволяет максимально эффективно стабилизировать человека, да, и чтобы в дальнейшем благополучно, так скажем, позволить нам его довести до больницы. Так что делать свидетелям, то есть очевидцам, так скажем, происшествия ДТП?
2: Ну, какие-то действия, ну, не знаю, может быть, 3 шага, 5 шагов, как-то вот здесь вот, ага.
3: Так, ну, то есть если вы стали очевидцем ДТП, скажем, единственное, что и первое, что вы должны, в принципе, сделать, это оценить безопасность для самого себя. То есть это самое необходимое, потому что автомобили, они есть разные, аварии есть разные, то есть визуально, то есть автомобиль не поврежден, но в те же 5 минут, мы уже даже это, может, по роликам видели, то есть произойдет взрыв, произойдет возгорание, да, и вроде и вот вы уже бежите оказывать помощь, но...
2: Не успеваете.
3: Не успеваете, просто потому что вас же самих же взрывом этих откинет. То есть первое, с нас все безопасность своя. В дальнейшем, наверное, самое лучшее будет именно как не медицинским работникам, а просто как очевидцам, это просто оценить состояние, то есть именно человека в салоне. То есть не спешить его брать, не спешить его перекладывать, вытаскивать с автомобиля, а именно оценить. Потому что в авариях очень часто происходит повреждение именно конечностей, да, то есть позвонков и шеи, то есть это самое такое распространенное. И именно в этот момент, когда начинают вытягивать, там же у нас есть специальные методики для вытаскивания пострадавших. То есть человек, очевидец, не зная этих навыков, он просто велик шанс того, что он хуже навредит.
2: Да.
3: А в наше, так скажем, время юридически подкованных людей, это вас еще могут и засудить за причинение, то есть по неосторожности.
2: Да, если вы не знаете, как это делать, лучше вообще
3: лучше
2: не делать.
3: Лучше не делать, да.
2: Быстренько вызывайте скорую и ждите, да, там, не знаю, может быть, как-то, но есть смысл, как-то может укрыть, если это зима, да, чтобы тепло там не уходило у пострадавшего. Ну, возможно, я не знаю, как, насколько это правда.
3: Ну, давайте так, если у нас пострадавший находится в салоне автомобиля, то и он там без сознания, да, то есть здесь стоит оценить его вообще состояние витальных функций, то есть дыхание, сердцебиение, да, то есть есть ли оно сознание вообще. То есть уже от этого отталкиваться. Если, конечно, вы видите там травмы, которые там очень тяжелые, так скажем, там
2: открытые
3: черепно-мозговые, допустим, да, то есть, в принципе, вам ничего делать не надо, просто ждите скорую помощь. То есть, если вы видите, что человек в сознании, то есть он может конкретизировать, что у него болит, как у него болит, где у него болит. Здесь, да, вы можете работать с этим человеком, помочь даже с его же самим помощью, то есть как-то его эвакуировать из автомобиля, то есть уложить на поверхность, да, то есть чтобы он лежал спокойно. Надо укрыть, укройте. Ну, и если у человека уже при вас остановилось сердцебиение, да, то есть дыхание отсутствует, ну, можете качать, то есть и делать реанимационные действия, да, если вы умеете, без проблем, а так как в наше время сейчас очень много школ по первой медицинской помощи, поэтому очень многие имеют навыками, но проблема в том, что на практике-то это никто с этим не сталкивается. И люди очень часто начинают теряться, бегать, и им проще, наверное, схватиться за телефон и поснимать, нежели вот именно что-то вот сделать.
2: Но если вдруг так случилось, что вы стали свидетелем тяжелого ДТП, нужно взять себя в руки, нужно отбросить эмоции, в первую очередь позвонить скорую медицинскую помощь.
3: Наверное, даже я вас поправлю, не скорую помощь, а лучше позвоните сразу в 112. Потому что 112, они очень быстро раскидывают ваше обращение, то есть по специализированным службам. И если вам нужна необходима консультация, они напрямую переведут вас на скорую помощь и дам вам скажу, что делать.
2: Мы говорили сегодня о травмах, которые получают участники дорожно-транспортных происшествий. В гостях сегодня был фельдшер передвижного отряда Центра медицины катастроф Евгений Анатольевич Николаев. Евгений Анатольевич, спасибо, до свидания.
3: Спасибо большое, до свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
5: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
6: Радио.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Югра. Югра. Главное окружное радио.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
9: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра. 33-02-52.
4: Радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 6888. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.

0: Местное время 12:00. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Важен каждый.
2: Новое время – это не какое-то отдаленное будущее. Это, по сути дела, наше время. Мы в нем сегодня живем. Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России.
1: Важен каждый.
3: В эфире программа «Важен каждый». Это программа про идеи, которые помогают обществу, про людей, которые любят Россию и работают на ее благо. Таких людей миллионы. В этом деле важен каждый. В студии Тимур Полунин, Марина Штейнков. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить про уникальное и очень важное явление для Югры. Это плавучие поликлиники. Благодаря им медики оказывают помощь жителям даже самых отдаленных югорских сел и деревень. До прошлого года у нас в округе была одна плавполиклиника, но в прошлом году появилась новая, еще одна уникальная поликлиника, и уже в мае она начала летнюю навигацию по Югре.
3: Узнаем сегодня все о работе плавучих поликлиник у нашего гостя. У нас в студии главный врач Центра профпатологии Югры Николай Ташланов. Николай, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Часто вашу фамилию читаем в новостях и слышим где-то в телеэфирах, но вот впервые с вами познакомились.
4: Лично очень приятно. Рада знакомству, да.
5: Взаимно.
4: Слушайте, и тема вот эта. Мы на самом деле с Тимуром 4 года назад переехали в Югру, и реально только впервые в Югре я узнала, что у нас в стране, ну в Югре в частности это очень распространено, но я знаю, что Югра не единственная, да, где на теплоходах люди ездят в отдаленные поселки. И лечат людей.
5: На теплоходах единственное.
4: Вот, это как раз разница.
3: Единственное, мало того, что мы единственные вообще в мире, если я правильно понимаю, кто создавал теплоход специально под медицинские цели.
4: Да, да.
3: То есть не просто переделать судно, создать
4: про это судно уникальное мы чуть позже поговорим. А вообще скажите, как давно у нас в Югре реализуется программа, или можно как это сказать, проект плавучих поликлиник?
5: Если именно в плавучих поликлиниках речь, то, наверное, это все-таки старт, это 93-й год.
4: О, давно.
5: 93-й год, до этого момента, конечно же, и в составе окружной клинической больницы, кроме Пирогова, находилось еще одно небольшое плавсредство, которое обеспечивало доставку врачей в удаленные труднодоступные территории. Ну, это, скажем так, некие, не то чтобы организованные, не то что на постоянной основе, но эта форма работы, она была, она существовала. Но так, чтобы оказывать медицинскую помощь именно на теплоходах, это специфика. И эта специфика, она абсолютно эксклюзивна для Ханты-Мансийского автономного округа. Другое направление, которое получило еще одно развитие, тоже эта форма работы представлена в Российской Федерации, это, в частности, работа на выездных медицинских комплексах. Да? Uh-huh. Как правило, это автомобили, это единичные автомобили, как правило, это флюорографы, в идеале флюорографы-маммографы. Причем история эта давняя, потому что я застал даже еще те времена, когда были флюорографы просто аналоговые, да, и с проявочными машинами и так далее. Вот, вот по сути, флюорографы выезжали, выездные формы работы для флюорографов, они имели место быть. Угу. Мы пошли совершенно в другом направлении, да, мы для себя поставили задачу, и это, опять-таки, базис Центра профпатологии, потому что это работа с работающим населением, которые не в сложных климатических условиях, в сложных производственных условиях, соответственно, осуществлять свою деятельность. И для нашей территории это выездные формы. Естественно, это удаленность, это малодоступность. И мы, соответственно, развивали вот направление именно мобильной медицины на колесах, ее назовем так. И на сегодняшний день это самая большая группировка в Российской Федерации, 17 модулей разной направленности. Вне зависимости от того, где находится житель Ханты-Мансийского автономного округа, мы обеспечиваем максимально возможную и максимально эффективную медицинскую помощь. Угу. Понятно, что оперативную активность, да, в частности, там, по нейрохирургии никто в населенные пункты с населением там 200, 300, 400 человек развивать не собирается, и такой задачи не стоит. Но то, что касается базовых специальностей, то, что касается базовых исследований, скажем так, возможности провести те или иные мероприятия, лабораторные, функциональные диагностики и так далее, это должно быть сделано, это должно быть обеспечено.
3: Ведь это приносит свои плоды, потому что мы читаем в новостях, что вот, благодаря плавполиклинике обнаружили у человека там предрасположенность к сердечно-сосудистым проблемам, и чуть ли не в рамках вот этой вот выездной, так скажем, ну, назовем диспансеризацией.
4: Экспедиция это называется.
3: Человек обратился, а у него прям уже сердечный приступ начинается, мы его быстро эвакуировали, спасли жизнь. Вот человек, то есть это приносит свои плоды.
5: Это однозначно. На самом деле вы некую такую конструкцию экстремальную рассматриваете, да, потому что, ну, это не совсем функция теплохода и медицинской помощи удаленной. Как раз функция заключается в том, чтобы такая ситуация не возникла. Угу. Она ключевая. Это первое. Второе, мы уже только что проговорили, да, эту историю. историю о том, чтобы обеспечить специализированную медицинскую помощь, узкую специализированную медицинскую помощь, не прием терапевта, да, ну, маловероятно. Почему? Потому что, во-первых, ладно собрать такое количество врачей разных специальностей, угу. да, во-вторых, им нужно создать соответствующие условия. Да. А в-третьих, насколько они будут востребованы в ежедневном режиме, эти врачи? Это их, естественно, профессиональная реализация, да, да и это просто эффективность деятельности лечебно-профилактических учреждений, системы здравоохранения как таковой.
4: Вы сказали про мобильные бригады на колесах в том числе. Я так правильно понимаю, что летом у нас плавучие поликлиники, а мобильные бригады это в основном холодное время года, ну, чередуются они.
5: Не
4: верно?
5: Совсем так,
4: а
5: потому
4: как?
5: Что зимой точно плавполиклиника не вариант, как вы понимаете, да?
4: Да.
5: А вот передвижные лечебно-диагностические комплексы, они работают как зимой, так и летом.
4: То есть они в летний период.
5: Да,
4: тоже.
5: Потому что есть определенное количество населенных пунктов, которые мы, естественно, по регам не перекрываем, да, в летний промежуток времени, соответственно, у нас задействованы передвижные лечебно-диагностические комплексы.
4: А сколько у нас сейчас вот таких поселков труднодоступных? Есть у вас примерно хотя бы цифры?
5: У нас на сегодняшний день в пределах 117 поселков, 117 поселков, да, населенных пунктов, которые являются удаленными труднодоступными. Статистику нужно посмотреть, уточнить.
4: Ну, в любом случае, больше сотни.
5: Да.
4: И получается, вот есть летний период. Плавучая поликлиника сегодня выдвигается. Как люди понимают, в какой день у них будет эта поликлиника, к ним приедет? И как часто? То есть за лето несколько раз? Или как у вас вот эти смены происходят?
5: Мы интегрированы в систему оказания медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе. Естественно, вся координация работы осуществляется, в том числе и нашей работы, осуществляется исключительно департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа. В начале года у нас утверждается график переднавигационный, да, ну и в начале года утверждается как таковой график работы передвижных лечебно-диагностических комплексов. Он согласовывается с муниципальными образованиями, со всеми. Уведомительный характер в обязательном порядке – это лечебно-профилактические учреждения на местах, курирующие эти территории.
4: Угу.
5: Ну и сам выход, само прибытие в муниципалитет – это всегда осуществляется с уведомлением руководства муниципалитета, обязательно лечебно-профилактических учреждений, включая ФАПы, на местах.
3: А вы можете вот мой день описать при условии, если я житель какого-то труднодоступного населенного пункта, но живу возле крупной реки, где пройдет там условный святитель Лукаль, Николай Пирогов, и я знаю, что вот завтра, ага, они прибывают, и я хочу вас посетить, да, что мы с вами будем делать? Ну, то есть я прихожу, чем мы занимаемся?
5: Два варианта развития событий. Если пациент попадал в поле зрения районной больницы, попадал в поле зрения какого-либо из окружных учреждений, состоит на диспансерном учете, это один путь развития событий. Естественно, это диспансерный учет, это взаимодействие с лечебно-профилактическим учреждением. Здесь активная сторона – это лечебно-профилактическое учреждение, да, либо фельдшер в населенном пункте. Выход и предупреждение, уведомление о том, что тогда-то, тогда-то теплоход, ну, это, как правило, за неделю уже об этом известно, когда прибывает теплоход. Значит, соответственно, необходимо посетить теплоход, будет прием, соответственно, вы записаны на прием. Мы об этих пациентах знаем заранее. Второй вариант развития событий – это вы знаете о том, что прибывает теплоход, у вас есть какие-либо потребности или желание получить какую-либо медицинскую помощь или видение, что вам необходимо пройти тот или иной вариант диспансеризации или профилактического медицинского осмотра. Соответственно, вы совершенно спокойно обращаетесь на теплоход. На теплоходе есть регистратура, как в стандартной поликлинике. Все.
4: Угу. И вот все-таки я вернусь к вопросу. За лето один раз или два-три посещают?
3: Сколько кружков
4: населенные
3: делаете?
4: Пункты? Да.
5: Нет, населенные пункты мы посещаем по одному разу. Угу. У нас сама история генерации второго теплохода, святитель Лука, да, она как раз с этим и связана, потому что, ну, есть навигация, да, есть Канда, есть Сосева, значит, если вы, соответственно, в начале навигации выдвигаетесь в одну из этих рек, это ключевое, что вы можете выдвинуться в начале навигации только в эти реки, никоим иным образом. Если у вас возникло там желание в среди навигации там попасть в Канду или в Сосю, ну, у вас это не получится. Особенно на, соответственно, теплоходе длиной 65 метров. Это маловероятно.
4: Спасибо за разъяснение.
3: Для непонятливых почему?
5: Вода падает.
3: А, то есть мы физически просто...
5: Она становится физически непроходимой.
3: А,
5: да,
3: поэтому... а как оттуда выехать обратно? Ну, это сейчас я грубо спрашиваю.
5: Вместе с водой и выходим оттуда.
3: Осенью? Или следующей весной?
5: Нет. Как раз мы в начале навигации уходим либо в Сосьву, когда был один теплоход, мы уходили либо в Сосьву, либо в Канду. И, соответственно, с моментом падения воды мы, соответственно, из реки выходили. И в конечном итоге оказывались в обивертыше.
3: И сколько это по времени?
4: По времени, да.
5: Получается, разный временной промежуток. Кто-то, знаете, как это, когда начнется навигация, когда погода разрешит, тогда и начнется.
4: Так
5: а когда она закончится?
4: В первую очередь зависит не от графиков, которые утверждены где-то там, а в первую очередь от природы. Да?
3: Сейчас где наш теплоход
5: находится? Сейчас мы работаем в Ханты-Мансийском районе. Сейчас это действительно так. Но учитывая опыт с 93-го года минимум, да, у нас, по крайней мере, есть понимание, да, в каком графике, как теплоход будет работать. И мы понимаем, что мы в одну навигацию мы не успеваем охватить все поселки Ханты-Мансийского автономного округа, удаленной труднодоступной территории. Это первое. Второе, 93-й год все-таки, начало работы. И причем это теплоход, который изначально был просто приспособлен, у него была до этого история небольшая, но была. И, соответственно, он был приспособлен, адаптирован по потребности здравоохранения. Это первое. И второе, ну, совершенно другие уже, наверное, и потребности, и критерии, и отношение к уровню комфорта пребывания как, соответственно, пациентов, так и экипажа,
4: да,
5: на теплоходе.
4: Это
5: все кардинально поменялось, несмотря на то, что мы на протяжении всего этого промежутка времени за теплоходом Николай Пирогов ухаживаем очень хорошо, да, мы за ним очень качественно следим, и меняли, в том числе, и система кондиционирования на нем появилась, да, и полностью мы обновили каюты, мебель и так далее, так далее, так далее. Причем все это совершенно нелинейные вещи. Почему? Потому что там есть такой регламентирующий, скажем так, субъект, который называется речной регистр, да? Поэтому даже линолеум, который вы используете на теплоходе, он должен быть туда занесен, иначе он на теплоход попасть не может.
4: Вот на самом деле вы сейчас говорите для вас очевидные вещи. Я вот даже про тот же период навигации, почему нельзя там
3: Для меня это не очевидно. Вот. Хочешь, плавай сколько хочешь.
4: Я как раз хотела сказать, что я уверена, что для
3: пока
4: многих наших слушателей вы сейчас сделали тоже открытие, и мы хотя бы этот момент прояснили. Спасибо за него отдельно. А по поводу вот как раз нового теплохода, 30 с лишним лет Николай Пирогов отпахал, и до сих пор, я так понимаю, пашет, он по-прежнему в ходу. И
5: после капитального ремонта он также останется в строю.
4: А теперь давайте обсудим новое судно, «Святитель Лука». Это уже специализированное судно, которое исключительно делалось под эти цели, чтобы там лечить людей на борту.
3: Чем они принципиально отличаются друг от друга?
5: Всем. За исключением, что теплоход и теплоход, да, да, но по факту все.
4: Но это, по сути, поликлиника просто на борту корабля, да?
5: И Николай Пирогов — это тоже поликлиника на борту корабля, это специализированная медицинская помощь, которую мы именно оказываем на борту теплохода, да, то есть не выходит команда в некие помещения, там, в районную больницу, в ФАБ, да, и там работает. Нет, она работает исключительно на борту теплохода. И пациент попадает тоже на борт теплохода.
4: Ну, а если там и там, например, одинаковые, вы сказали, при этом всем отличаются все-таки?
5: Ну, сказать, что они технически отличаются, ну, это понятно, да, то есть это разница во времени проектирования и, соответственно, возможности, которые реализованы на сегодняшний день на теплоходе «Святитель Лука», да, мы на сегодняшний день, уже понимая, что заходим в капитальный ремонт по Николаю Пирогову, постараемся его максимум подтянуть вот до уровня. Но и само размещение, понимаете, использование пространства, которое есть на теплоходе, допустим, это тот же самый, как смонтирована, так настройка, да, на сама вот по бортам, как она располагается, то есть на Николае Пирогове это выпадает борт слева и справа, да, они из полезного пространства по факту выпадают. На «Святитель Луки» совершенно по-другому это организовано. Это дополнительное пространство для жизни и для работы. Поэтому это очень существенное отличие. Вплоть до того, что это доступ на теплоход «Святитель Лука» и само пребывание на нем мало мобильных групп, да, наличие лифта, допустим, между палубами.
4: Батюшки.
5: Да. Плюс, соответственно, система жизнеобеспечения. Это водоочистка двигателей, это экономичность этих двигателей, управляемость судном. Причем по медицинскому оборудованию мы стараемся поддерживать. У нас и Николай Пирогов всегда был оснащен на очень серьезном уровне. Департамент здравоохранения всегда нам в этом вопросе помогает и уделяет особое внимание оснащенности передвижных лечебно-диагностических модулей. Потому что, ну, оборудование, ладно, на теплоходах, но на передвижке, на колесах оно убивается очень быстро. Почему? Потому что это постоянная вибрация. Постоянное воздействие на него, монтаж, демонтаж. В монтированном состоянии оборудование не перемещается. Оно всегда демонтируется, крепится. Ну, это целый...
4: Да, это
5: то же самое, что мебель по 5, по 10 раз в течение года собирать, разбирать, собирать, разбирать. Только здесь не 5 и не 10.
3: Ну, а комплект тех же услуг отличается?
4: То же самое.
5: Расширяем. Расширяем, в частности, стараемся определенным образом расширили. Мы сейчас рентгенологию расширили немного, функциональную диагностику у нас. Это каждый раз... Шаг вперед, шаг вперед, это развитие, да? Логию расширили немного, функциональную диагностику у нас, это каждый раз шаг вперед, шаг вперед, это развитие, да?
3: И знаете, что пытаюсь понять, вот, например,

0: количество пациентов, которые мы принимаем за смену.
1: Вот, условно. Как раз хотел сказать, у вас сейчас два судна. Стало больше людей, которых вы обхватываете медицинской помощью?
0: Естественно. Угу. У нас в бассейне рек, который у нас есть в удаленных трудоступных, это где-то около 36-37 тысяч человек. Это то, что мы считаем своим прикрепленным населением, да, к нам. А в год мы до этого с Пироговым где-то 6-6,5, это максимальные для нас цифры были, да. На сегодняшний день мы понимаем, что это будет 14+.
1: Ух ты! Ну, столько находится желающих, то есть все прям бегут, все хотят. Есть такой
2: ажиотаж? Да, что нет?
0: Ну, это вот на сегодняшний день востребованность более чем. Это прогнозируемые вещи, но я думаю, что мы уйдем за 14 тысяч, вот. Это точно.
1: Это я к тому, что нет такого, что сидят врачи и думают, ну, когда же к ним придут?
2: Что-то
1: то есть это всегда наоборот
2: идет,
1: в очереди, да? То есть люди реально ждут
2: приплыли,
1: вас.
2: Приплыли, а никто не встречает.
0: У нас на теплоходах девиз, мы работаем до последнего пациента.
1: Обалдеть. Так это не спить получается тогда вообще.
0: Ну,
1: бывает и такое,
0: работаем.
1: Да?
2: Типа уже отчаливаем, давай уже выходи,
1: вылечили тебя. Да, я понимаю, что если есть люди, которым нужна помощь, но вы же не можете уплыть и сказать, ну все, давай, до следующего лета, до свидания. Понятно, что до последнего пациента. Я сейчас предлагаю прерваться на рекламную паузу, вернемся через пару минут. У нас еще очень много к вам вопросов.
3: Важен каждый. Радио Югра. Реклама. Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla. По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути». Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
4: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Важен каждый.
1: Мы продолжаем. Еще раз здравствуйте. Сегодня мы говорим о работе плавучих поликлиник в Югре.
2: И у нас в студии главный врач Центра профпатологии Югры Николай Ташванов. Здравствуйте еще раз. Мы вас, наверное, грузим своими вопросами, но у нас еще очень много. Например, зимой чем занимается плавполиклиника и врачи, то есть экипаж, где они задействованы или у них выходные начинаются?
1: Кстати, что это за врачи? Они, ну, то есть их забирают из больниц, выхватывают от пациента?
2: Или они прикреплены к мобильным этим?
1: Или это постоянный состав врачей?
0: У вас очень специфичный представление о том, как работает система здравоохранения.
1: Наши слушатели примерно так же не понимают. То есть это берут врачей из поликлиник, на время забирают, или это специальный состав вот для этой поликлиники?
0: А если из поликлиник забрали врачей, кто же работает
1: вот,
0: в поликлиниках?
1: Вот, объясните коллеги, нам, кто и как работает.
0: Была определенная практика, это действительно, ну вот, 93-й год, это в составе окружной клинической больницы, и периодически, да, какое-то количество, не все, но какое-то количество врачей-специалистов, соответственно, выезжали в командировку именно на Пирогов, да. Uh-huh. Плюс это автоматические вопросы по доставке, безопасности и так далее. Но в те времена это было не настолько зарегламентировано, поэтому, ну, наверное, можно было в таком варианте развиваться и двигаться, да. Но нужно учитывать, что это окружная клиническая больница, да, это флагман здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа, и кадровый состав ее позволяет это делать. На самом деле другие, иные поликлиники чуть меньше, или больницы чуть меньше, да, но это возникают трудности. Там, кстати, в каком-то промежутке времени была такая история, и это действительно пробовали это делать, выезжали в том числе и хирурги. Да, был такой промежуток времени, очень небольшой, потому что...
2: И на месте оперировались?
0: Да, хирурги в конечном итоге закрыли этот вопрос в категоричной форме, потому что как бы ни швартовался теплоход, даже если это оборудованный берег, а тем более, если это не оборудованный берег, что чаще всего у нас и происходит, кстати, то любая моторная лодка, проходящая мимо, на любом расстоянии все равно дает это движение теплохода, зафиксировать его

0: в абсолюте не представляется возможным, поэтому этот вопрос был закрыт. Ну, плюс еще анестезиологическое сопровождение, да, то есть это очень большие сложности, и это уже не совсем плановая помощь, и как плановой помощи ее отнести было очень сложно. Поэтому было принято раз и навсегда решение, что это теснейшая работа с санитарной авиацией непосредственно центра профпатологии, либо как таковых теплоходов, передвижных лечебно-диагностических бригад.
1: То есть вы вот санавиации вплотную в этом плане работаете?
0: В обязательном порядке, за что им огромное спасибо, потому что это действительно вот самое оперативное реагирование, и все любые вопросы снимаются вот в режиме одного касания. Да.
1: Ну, здорово.
0: Да вообще, я всегда говорю отдельное спасибо всем нашим коллегам на местах, всем лечебно-профилактическим учреждениям Ханты-Мансийского автономного округа, и отдельное спасибо говорю, особенно в зимний период перемещения по зимникам, это всем главам администрации, потому что мы всегда их уведомляем о том, что вышли из одного населенного пункта, идем в другой населенный пункт, и они нас всегда страхуют. Всегда.
2: Так, ну вот закончилась летняя навигация, мы спустились по трапу на причал, и что, свободен до следующего лета?
0: Нет. Значит, то, что касается экипажа непосредственно теплохода, не медицинского персонала, экипаж уходит в отпуск. По одной простой причине, потому что это более 6 месяцев навигации, естественно, накапливается этот отпуск, и они, соответственно, уходят в отпуск. Они, естественно, не в саму же навигацию выходят, а заранее выходят в навигацию, начинают готовить теплоход непосредственно к выходу.
1: Так.
0: Это то, что касается персонала, работающего на теплоходе.
1: Так.
0: То, что касается медицинского персонала, это также период отпуска, который они, соответственно, выбирают. И в дальнейшем они присоединяются к бригадам, которые работают на мобильных комплексах в передвижке.
1: Понятно. То есть, если не на плавучей поликлинике, то
2: думал.
1: Мобильный комплекс.
2: У нас есть слушатели, которые пишут, я вот Заря, там, у меня 105. Кстати, привет большой. Мы вот летом трудимся, зимой отдыхаем. Ну, как бы понятно, что не прям, чтобы лежим на печи, ничего не делаем. Подготавливаем судно к новой там навигации, к новому сезону, какой-то техобслуживание.
1: Я
2: думаю,
1: так
2: же врачи, да. В мае зашли, в октябре свободные.
1: И зарплату просто так получают.
2: Как учителя школы. Ну, летом-то на каникулах они же тоже отдыхают.
1: Ну, да. Хотя там в августе уже работа вовсю кипит.
2: Я
1: в июне еще она не заканчивается. По сути, только июль отдыхают.
0: Ну, у нас совершенно другая ситуация. Еще раз говорю, мы не забываем о том, что у нас, кроме удаленных труднодоступных территорий, у нас есть еще одна из основных функций. А теперь их определенное количество в центре профпатологии, это в том числе и работа с населением по периодическим медицинским осмотрам в части лиц, работающих во вредных условиях труда. То есть это большой объем работы, который мы выполняем.
1: Угу. Кстати, а меня всегда интересовало, вот на этих плавучих поликлиниках больше в количественном все-таки составе медиков или членов экипажа? Больше людей, которые...
0: Врачей, медицинского персонала больше, конечно.
1: То есть у вас там несколько десятков, я правильно понимаю?
0: Ну, 25-26.
1: 25-26. И вот вы приезжаете, такой бригадой, врачи. Есть особо востребованные специалисты, куда прям всегда очередь? Ну, условно, стоматологи? Или какие вот...
0: Здесь не то, что это особая востребованность, она определяется изначально. Почему именно набор и перечень специальностей именно такой? Ну, во-первых, у нас по перечням специальностей у нас за редким исключением врачи имеют две специальности. Это первое. Второе, естественно, мы проводили анализ, естественно, мы понимаем нозологические формы, которые наиболее часто выявляются, которые состоят на диспансерном учете люди, да, и которые к нам могут в конечном итоге обратиться. Да, этот анализ проводится, естественно, осуществляется подбор не только медицинского персонала, но и оборудования, обеспечивающее работу медицинского персонала.
1: Угу.
0: Потому что, ну, кардиолога можно взять на теплоход? Можно. Гипотетически он будет задействован, но обеспечить его необходимого уровня дополнительными исследованиями, да, и функциональной диагностикой, ну, навряд ли представляется возможным. Плюс-минус.
1: Угу.
0: Я просто как вариант развития событий.
1: Да.
0: Да, можно совершенно другие экзотические специальности, не то что экзотические, а узкие специальности,
1: да,
0: выбрать. Да, для этой ситуации, для теплохода они будут экзотические.
1: Ну, да.
0: Потому что востребованность их будет желать лучшего, это первое. А второе, эффективность работы.
1: Угу.
0: Для нас это на самом деле не просто слово эффективность. Да, мы стараемся во всем этим руководствоваться. Потому что для нас ключевое это пациенты, да, и максимальная вот качественная, эффективная работа в отведенном пространстве с отведенными ресурсами в строго отведенный промежуток времени.
1: Угу.
2: Вы говорили, 6 тысяч человек в среднем было раньше. Из вот этих 6 тысяч среднестатистически сколько абсолютно здоровых?
0: Знаете, есть расхожая шутка, нет абсолютно здоровых людей, есть недообследованные. Да? А здесь, еще раз, ну, с учетом того, что эти 6 тысяч попали на теплоход, я думаю, что то или иное заболевание, та или иная нозологическая форма в тех или иных проявлениях у них присутствует.
1: Найдется,
0: другое
1: да.
0: дело, сколько из них имеют хронические заболевания, да, сколько стоят на диспансерном учете. Ну, в процентном отношении где-то это процентов, наверное, 17-20 плюс-минус где-то. Ну, надо смотреть.
2: Иной раз читаешь новости, посетили вот столько-то муниципалитета, столько-то человек прошли обследование, там у каждого второго выявили сердечно-сосудистые, там, ну, условно, я сейчас фантазирую. И складывается ощущение, как будто у нас вообще здоровых нет людей в регионе.
1: Просто здоровые не приходят к вам.
0: Не совсем так. Есть представление о том, что передвижные лечебно-диагностические подразделения Центра профпатологии занимаются исключительно диагностикой и профилактическим направлением. Нет, мы в том числе, я уже отметил, да, что мы ведем приемы диспансерной группы пациентов, которые нуждаются в помощи, нуждаются в корректировке лечения, нуждаются в каких-то дополнительных методах обследования, каких-то дополнительных консультаций, которые выявляются во время работы специалистов, да, плюс, естественно, оказание медицинской помощи специализированной как таковой. Потому что все врачи-специалисты, еще раз говорю, основная специальность плюс дополнительная специальность, и это возможность для населения удаленных труднодоступных территорий получить медицинскую помощь по узким специальностям.
1: А можно еще один глупый вопрос? Мы сегодня вам задаем дурацкий вопрос. Мне правда это интересно. Вот вы отправляетесь вы в экспедицию, взяли все необходимые материалы, оборудование. Бывало такое, что, ну, условно, у стоматолога закончили материалы раньше?
0: Допустим, УЗИ-аппарат забыли.
1: Ну, или материалы там закончились раньше, чем, ну, не ожидал, что к нему столько людей придет, которым пломбу нужно поставить. Ну, условно, бывало такое?
0: Логистика Центра профпатологии, она уже настолько адаптирована к любым вызовам, да, по-моему, нас удивительно. Ведь уже не представляется возможным. Естественно, оборудование имеет свойство ломаться.
1: Да.
0: Ну, то, что расходка так вот такой объем, что мы не просчитали это и придется что-то довозить, ну, это из области фантастики. Вот, маловероятно. Ну, во-первых, мы же понимаем прекрасно, да, он же не теплоход не просто вышел, и мы его не видим и не слышим. У него есть бункеровка, то есть это топливо.
1: Угу.
0: Это его необходимо пополнять. И вот во время пополнения топлива, продуктами даже.
1: Можно все,
0: да,
1: что угодно вам довести.
0: Да не то, что все, что угодно. Это вариант развития событий, когда ты действительно полностью заново перевооружаешь, да, ну, соответственно, да. И все расходные материалы, продукты, вся необходимая техника, все, что необходимо исправить, подправить. Там, я не знаю, все специалисты, начиная там от электриков, заканчивая, допустим, там специалистами по кондиционерам, как вот сейчас на Луке, да, допустим, или я не знаю, IT.
1: Ого.
0: Полностью, ну, это серверный.
1: То есть
0: и так
1: у вас
0: далее.
1: Даже есть специалист по кондиционированию, да, отдельный?
0: Ну, на сегодняшний день у нас это необходимость, потому что мы понимаем прекрасно, что это проект.
1: Да.
0: Он начинает работать, у нас такие есть специфичные условия, специфичные для нас, скажем так, да, потому что, ну, такого температурного казуса, назовем, я давно не помню,
1: это
0: в Ханты-Мансийском автономном округе. Ага. Естественно, это все дополнительная нагрузка, но для нас это не имеет значения, потому что там день, два, три, пять, температура за плюс 30, это не повод для того, чтобы не быть готовым к этому.
1: Угу. Нет, все, что вы говорите, вы так... Ну, я понимаю, что вы в этом живете, это ваша среда, а для нас, людей, которые, мало того, что никогда на борту такой поликлиники плавучей не были, так еще не знаем, как все устроено, нам это реально вот такие бытовые моменты даже интересны.
2: Еще интересен бытовой момент, вот, да. Наверняка вы своих сотрудников поздравляете с Днем медицинского работника, а, например, с Днем моряка поздравляете.
0: С Днем речника обязательно.
1: Речника, да. Ух ты, то есть добавился еще один праздник в копилку медиков.
2: Так, а хорошо, а пока плывете, значит, от одного муниципалитета до другого.
0: Если мы говорим про моряков, то идете.
2: Ну, идете. Ну, мы постоянно путаем, нас постоянно подкалывают на эфире. Что там, плавает только там что-то особенное, а мы ходим. Так вот, пока идете, имеет место, например, там, порыбачить сбоку? Или...
0: Нет, во время движения теплохода это невозможно, в принципе.
2: А что, закинул, да и...
1: Николай Затумосов?
0: Поверьте, на теплоходе есть чем заняться экипажем, особенно во время движения.
1: Вот как раз хотела спросить, как у вас быт устроен, чем вы там занимаетесь, пока условно идете от одного муниципалитета к другому? И вообще, у вас там, у врачей, какие условия жизни?
0: Это как раз вот одно про отличие теплохода Николай Пирогов и про, соответственно, сетитель Лука, да, то есть это в том числе и быт. Потому что экипаж находится практически, ну уж, 7 плюс месяцев он находится на теплоходе. Естественно, мы старались максимально этот быт для них сделать максимально комфортное пребывание на теплоходе, да, ну и обеспечить им некие варианты отдыха в том числе, да, потому что одна из таких глобальных проблем, одна из глобальных задач, которая перед нами стоит, передо мной, как перед руководителем, да, это не допустить выгорания экипажа и коллектива.
1: Правда, они же еще вдали от семей все.
0: Да. Это важно, поэтому более чем ценим вот экипаж как таковой и команду, которая работает, врачей, в частности, которые работают, потому что, ну, это вот особо оберегаемый, особо охраняемый контингент в составе Центра профессиональной патологии, и это реалии. Скажем так, любые разумные идеи, которые мы можем воплотить на теплоходе, дабы облегчить пребывание экипажа на теплоходе, они принимаются и стараемся мы реализовывать.
2: Например, то есть подходят и говорят, давайте мангал поставим.
1: Да что ты с мангалом? Ну, с бильярдом можно хотя бы пример.
0: Ну, бильярд разместить негде. Была бы возможность, мы бы разместили. Но его разместить негде. Коллеги, не забывайте, да, это ограниченное пространство.
1: Это правда, да.
0: И это не просто 65 метров. Можно было сделать 80? Можно.
1: Баню там, сауну организовать, да?
0: Она есть, сауна.
1: Да ладно.
0: На Святителе Луке есть сауна.
1: Классно. А что еще есть интересненького? Библиотека есть?
0: Есть тренажерный зал. Библиотека. Был вопрос этот, нужна библиотека или нет. Ввиду того, что пользуемся в основном цифровыми, на цифровых носителях, по библиотеке получили отказ.
1: А Wi-Fi есть, получается?
0: В обязательном порядке. У нас работает на теплоходе МИС, медицинская информационная система. Так. То есть есть Wi-Fi, есть, соответственно, интернет в обязательном порядке.
1: И там все книги, наличие, если захотят вдруг.
0: Ну, если вдруг возникает желание, да, то это, в принципе, в наличии есть. Причем мы при швартовке, естественно, мы обеспечиваемся и от муниципалитета, обеспечиваемся связью, да, ну и мобильная связь на сегодняшний день позволяет, соответственно, работать и пребывать в этих параметрах. Про кают-компанию я сказал, про тренажерный зал. Сказал или не сказал?
1: Угу. Тренажерный зал, да,
0: тренажерный зал, соответственно, есть, естественно, там возможность, в том числе и караоке там система стоит, да, с акустикой, соответственно, это все.
1: А
0: вот
1: поют врачи-то? Пользуются спросом караоке?
0: Ну, бывает? Во время отдыха почему бы и нет.
1: Да, ну здорово. Да. А кто готовит? У них там кухня, повара или каждый сам?
0: Естественно, естественно. Есть, соответственно, кампус и обеспечение питания. Это тоже ключевой момент. Кстати, вот по восполнению запасов, это в том числе и за восполнение запасов по продуктам.
1: Угу, то есть даже повара.
0: Готовят очень вкусно.
1: Потрясающе. А по поводу проживания, каюты одноместные, двухместные, как в компаниях живут, поодиночке?
0: Каюты разные, есть и одноместные, есть и двухместные каюты. Опять-таки, бытовая история, которая связана непосредственно с модернизацией и с новым теплоходом, да, это наличие санузла в каждой каюте.
1: Угу.
0: Душ и санузел в каждой
1: отдельно,
0: каюте.
1: Круто.
0: Да.
1: То есть у каждого, ну, потрясающие условия на самом деле.
0: А они может... хорошие.
1: Ну да. Можно такой
2: достойные,
1: вопрос?
2: Да? А есть да. семейные пары у вас там специалистов?
0: Нет.
1: Угу. Вот, может, кстати, как раз близко к этому вопрос. Вот если бы я была врачом и захотела по 7 месяцев отсутствовать дома, при условии, что у меня муж, дети и так далее, я бы сказала, дайте мне достойную оплату. Этим врачам, которые на плав в поликлинике, им платят больше, чем стационарам, которые в поликлинике сидят?
0: Которые, работающие на поликлинике, в поликлиническом звене?
2: В общем, чем да. вы заманиваете туда на
0: конечно,
1: больше. Вот, спасибо.
0: Здесь очень тяжело определить, чем мы заманиваем. Мы не заманиваем, мы всегда предельно откровенны. Предельно откровенны и чистые. Да, вот объем работы, вот то вознаграждение, которое будет за эту работу, и оно максимально возможно. Оно максимально возможно в условиях системы оплаты труда. Да, система оплаты труда у нас единая в системе здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа. Но все, что можно сделать максимально в этих условиях, это гарантированно. Причем гарантирую, что я прилагаю все усилия и весь коллектив для того, чтобы это было так. Поэтому мы всегда откровенны и всегда откровенно с доктором и вообще с любым членом экипажа мы говорим о том, что его ожидает. Потому что напряженность, недопонимание, они точно там не нужны. Это самое неуместное, что может случиться. Мы еще раз обозначаю, для нас ключевое – это качество оказания медицинской помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа. Этому должно подчиняться все. Но при этом мы всегда знаем, что медицинскую помощь оказывают люди, врачи. И нельзя позволять сложиться ситуации, когда она начинает выгорать, они остаются неудовлетворены работой, что очень важно, да, либо, ну, иными какими-то вопросами, которые были изначально не проговорены, которые изначально были не обозначены. Это неприемлемо.
1: Ну вот, да, я как раз про мотивацию, потому что все-таки не каждый согласится на такую работу.
2: Ну и выходные бывают или 7 на 7 работаете?
0: Нет, выходные в обязательном порядке. Трудовой кодекс, и экипажу, и, конечно, команде нужно отдыхать, и врачам тоже нужно.
1: А в этот момент
2: судно
1: просто стоит в этот момент, и вы на корабле отдыхаете?
0: Как правило, либо осуществляется в этот момент переход, чаще всего в выходные дни выстроен график так, что в выходные дни осуществляется переход, чтобы не тратить время, не терять время.
1: Понятно. Ну, и тогда еще один такой вопрос. У вас там в основном все семейные или есть врачи еще, которые не создали?
0: В основном это семейные.
1: Ну, это, наверное, самый сложный момент для таких специалистов, это как раз отдаленность от дома на длительное время, правильно?
0: Да,
1: самое,
0: конечно,
1: сложное в вашей работе, да, это вот надолго от семьи уехать.
0: Да.
1: Ну, это я уже в рамках разговора, в принципе, сама такое вот сделала. Хотя вот изначально очень хотелось узнать, что для врачей самое сложное в этих условиях. Но, я так понимаю, не только условия работы. Условия это сильно приближены к тому, что мы в поликлиниках наблюдаем.
0: Мы стараемся, мы прилагаем усилия, чтобы, по крайней мере, по осуществлению деятельности, да, вот своей основной деятельности, профессиональной деятельности, доктор-специалист не чувствовал никакой разницы, находится он на теплоходе или находится он в поликлинике.
1: Прямо сейчас тоже врачи в работе,
0: Да, Ханты-Мансийский район.
1: Да, и весь график, куда дальше плывут, где вообще его можно отследить?
0: Центр профпатологии, первая страница, соответственно, да, там все представлено, департамент здравоохранения, соответственно, тоже официальный сайт, ну и официальный сайт муниципальных образований,
1: угу,
0: Ханты-Мансийского автономного округа.
1: Я думаю, жители отдаленных поселений, они, в принципе, знают, где и так брать эту информацию, для них это ежегодная практика, но я на всякий случай уточнила, где у вас расписание висит. А вы сами имели такой опыт? Вы были врачом когда-то на плав поликлинике?
0: Нет, никогда на плав поликлинике не работал, у меня специальность, она такая. Первая специальность у меня врач-дерматовенеролог, поэтому, ну, навряд ли она предполагает работу на плав поликлинике.
1: То есть такого специалиста нет сейчас в той...
0: В этом нет необходимости, угу, уж точно.
1: Понятно. Спасибо огромное. У нас сегодня в гостях главный врач Центра профпатологии Югры Николай Ташланов. Но вы не просто главный врач Центра профпатологии, вы же еще, получается, как это правильно сказать, руководитель, куратор, вот плав поликлиник. Или это просто в вашем видении?
0: Это наша работа, это видение Центра профпатологии, это структурное подразделение Центра профпатологии. Да,
1: то есть плав поликлиники это структурное ваше подразделение?
0: Это структурное наше подразделение,
1: все,
0: конечно.
1: Понятно. Спасибо огромное, до встречи в эфире. Спасибо вашим коллегам. Передавайте всем, кто сейчас вот там вот по 7 месяцев от семьи отрывается, чтобы людей лечить, передавайте большую благодарность от наших слушателей. У нас очень много слушателей как раз из отдаленных поселений. Слава богу, радио «Игра» ловит вообще в любой просто местности на территории региона, даже в лесу. Так что у нас слушатели из муниципалитетов, где 50-100 человек проживают, они нас все слушают, я уверена, для них это...
0: Спасибо огромное, обязательно передам. И отдельное спасибо, конечно же, хотелось сказать жителям Ханты-Мансийского автономного округа. Мы обобщаем всю информацию, мы ее не персонализируем целенаправленно, да, чтобы вот не вызывать некий элемент ажиотажа, но это вот история благодарности, да, где говорится огромное спасибо врачам, специалистам за работу, за медицинскую помощь, за то внимание, беспрецедентное внимание и профессионализм, который они уделяют жителям Ханты-Мансийского автономного округа, в том числе в удаленных труднодоступных территориях. За это отдельное спасибо.
1: Ну, а мы, в свою очередь, хотим напомнить, что Югра – это единственный регион в стране, где работает первый типовой проект специального медицинского теплохода в России. И это лишь говорит об одном, что Югре важен каждый житель, каждый пациент, и как бы далеко он ни жил, врачи к нему обязательно придут.
3: Важен каждый.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
2: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама, лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
9: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было незатратно, с ним расходы разделю.
10: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радио «Югра».

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца.

0: Июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер. Все получится.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Дай мне лишь пару минут, чтобы сказать тебе о том, как голуби на крыше поют песни весне, если нет слез. И если все ночи без сна, значит ты не...

0: радио Югра. Реклама.
1: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой руку. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Алло.
5: Здравствуйте. Мы предлагаем вам уникальную инвестицию. Гарантия 50% в месяц. Без риска. Минимальный взнос 50 тысяч рублей. Поторопитесь, места ограничены.
6: Стоп. Это мошенники. Если вам обещают огромную прибыль с гарантией и нулевым риском, знайте, это невозможно. Запомните, высокая доходность – это высокий риск. Гарантий в инвестициях не бывает. Не верьте и не переводите деньги.
7: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
8: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра. 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Главное окружное радио.
1: Мокрый снег в лицо, в спину смотрит ночь, тысячами звезд равнодушных. Рядом никого, некому помочь, даже спиртом не согреть душу.

0: Югра.
1: Югра.
2: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка нет.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня будем говорить о травмах, которые получают участники дорожно-транспортных происшествий. В гостях сегодня фельдшер передвижного отряда Центра медицины катастроф Евгений Николаев. Евгений Анатольевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, Евгений, какие травмы чаще всего получают водители и пассажиры при лобовом столкновении, а, собственно, какие при боковом ударе и при опрокидывании? И есть ли какая-то закономерность?
3: Ну, давайте, наверное, начнем все-таки с основного, это с закономерности, потому что здесь можно все, по сути, ДТП, так скажем, разделить по трем категориям. Это какой у нас тип транспортного средства, да, то есть это может быть грузовой автомобиль, легковой, там даже тот же самокат, велосипед, мотоцикл. Потом механизм самой ДТП, аварии. То есть куда пришелся непосредственно удар, от этого будет очень зависеть многое. То есть это либо лобовой, как вы уже сказали, боковая проекция, или все-таки по касательной. Либо это все-таки с перевертыванием. И еще один, наверное, момент, как можно ключевой отметить, это антропометрические данные, то есть именно самих участников. От этого будет тоже очень много зависеть. Это будет либо ребенок, либо взрослый, соответственно, будут получены разные травмы. Ну, давайте начнем, наверное, с лобового столкновения. Здесь будут больше преобладать черепно-мозговые травмы, закрытые, ссадины, потому что очень часто люди, так скажем, пробивают головой лобовое стекло, осколки режут. Если это брать удар об руль, то это будет повреждение грудной клетки, то есть это может быть переломы ребер, а если где переломы ребер, там могут быть и повреждения внутренних органов. То есть если это по большей части удар идет в нижнюю часть автомобиля, то тут повреждения из-за деформации кузова, это будут нижние конечности, то есть таз. При боковом, соответственно, это больше, скажем, верхние конечности, также закрытые переломы ключицы, потому что смещение идет касательной формации. Ну, а опрокидывание – это, наверное, самый, скажем, тяжелый вариант исхода ДТП. То есть, когда человек просто не контролирует свое положение, то есть он крутится, вертится, обо что ударится, там и получит травму.
2: Слушай, ну обо что ударится? Ведь не зря придумали ремни безопасности. Вообще, меняется характер травм у человека? Зависит ли это от того, был пристегнут человек или нет? Ну, как бы, я же как будто бы понимаю, что да, но вот некоторые даже говорят, хорошо, что я был не пристегнут, а то бы вот, собственно, все закончилось очень плохо. А есть, наоборот, те, которые, попадая в ДТП, серьезные, были пристегнуты, и говорят, хорошо, что я был пристегнут, хоть в лобовое не вылетел. Вот как вот здесь вот? Прокомментируйте.
3: Ну, интересный вопрос. Смотрите, здесь изначально вот у нас почему-то в обществе складывается к ремням безопасности отношение такое, что это как панацея от всего, да, то есть и вы пристегиваетесь, вы обязательно там будете сохранены, будете в безопасности, это спасет вам жизнь. Но если брать с точки зрения практики уже и опыта, что и, да и вообще задумки изначально этого ремня, это просто как дополнение к комплексной системе безопасности, потому что от того, какой ремень, как он одет, ваше положение тела, да, то есть по отношению к этому ремню в салоне автомобиля, от этого тоже будет очень много играть роль. То есть если даже взять, что ремень, так скажем, не до конца дотянут, плохо работает, либо ваши антропометрические данные, то есть высота, рост, вес, да, то есть, так скажем, не по задумке производителя одеты, то, соответственно, будет нарушено комплексное, то есть это расстояние до рулевой колонки, то есть расчет даже той же самой подушки безопасности, которая выстреливает своим пиропатроном, да, то есть будет нарушена вот эта траектория, скажем, и расстояние, которое было рассчитано изначально на сохранение вашей безопасности.
2: Понятно, все же разные, и ремень этот, он вроде как будто бы придуман для универсального такого человека, ну, то есть это же вроде как манекен, а все разные, здесь я, конечно, понимаю. Давайте сейчас немного поговорим о том, какие травмы чаще всего получают дети в ДТП, если они перевозятся там без автокресла или в неправильно установленном автокресле. Здесь вот какого рода травмы и чем отличаются от травм пристегнутого ребенка?
3: Вот опять же, давайте, наверное, все-таки возьмем то, что если брать по ПДД, да, то есть по правилам ребенок должен находиться в автокресле, а как мы знаем, у автокресла у него есть 5 точек крепления, эти точки крепления, между ними натягиваются ремни, за счет чего, то есть правильно распределяется нагрузка во время удара, то есть за счет этого снижается, так скажем, действующая сила на само тело. То есть за счет, опять же, этого у нас, получается, уменьшается повреждение опорно-двигательного аппарата, но, конечно, никоим образом не, так скажем, не убирает факт травмы, но гораздо сильно минимизирует. И вот если брать, допустим, ребенка, который, опять же, находится без ремня безопасности, это при момент удара у нас ребенок благополучно улетает в какое-нибудь местоположение, да, в салоне автомобиля. Если взять в сравнение от того, что ребенок был пристегнут или ребенок был не пристегнут, соответственно, ребенок, который пристегнут, он, по крайней мере, сохраняет свое изначальное положение, А в автомобиле, да, какие-то травмы получит, ушибы, ссадины, там, возможно, незначительные там, внутренние повреждения внутренних органов. А вот ребенок, который не пристегнут, за счет того, что он еще легкий по весу, маленький, то есть инерционная сила будет на него оказываться колоссальная. И здесь уже мы просто даже не можем предположить, что будет.
2: Что будет? То есть, получается, все-таки руки мамы, это, конечно, очень здорово, и они, если надо, защитят, но не в случае ДТП, да, и все-таки, если придумано средство защиты, я сейчас автокресло имею в виду, то, значит, и этим пользоваться надо.
3: Вот вы очень хорошо сказали о руках, то есть очень часто родители, то есть перевозят детей, неважно в каком это будет, на пассажирском переднем сиденье или заднем, именно на руках. Да, с одной стороны, это удобно, конечно, быстро и практично для родителя, но если рассмотреть это в контексте какого-то дорожно-транспортного происшествия, удара, то здесь очень все интересно становится, если это сейчас мы попробуем быстренько разобрать. То есть в момент аварии у человека есть такое понятие, как инстинкт самосохранения, и вот эта вот реакция, она не контролирует именно родителя, то есть она нацелена на сохранение именно самого родителя, то есть когда родителю одну руку как минимум старается упереться там, допустим, в переднее там сиденье, да, то ребенок, получается, у нас зафиксирован всего лишь на коленке, одной рукой прикрыт, а голова, она, как правило, обычно находится в свободном положении, и ребенок, опять же, благополучно с этой инерцией влетает.
2: Влетает в лобовое стекло, это, между прочим, очень страшно. Давайте остановимся на такой штуке, как хлыстовая травма. Чаще всего, да, случается, ты пристегнут, все как бы здорово, и вот хлыстовая травма, всем понятно, наверное, да, что это как хлыст работает, так чик, да. Давайте вот, что это такое, при каких авариях возникает, и почему, вот это самое важное сейчас, почему симптомы хлыстовой травмы проявляются не сразу, как, скажем, там, перелом, его видно, да, а вот через какое-то время?
3: Ну, правильно вы сказали, хлыстовая травма, оно, по сути, идет от слова-то хлыст, то есть такое волнообразное движение. Оно чем характеризуется? Что в момент, допустим, удара в лобовом столкновении голова резко, то есть, нагибается вперед. За счет этого у нас происходит, то есть, перерастяжение мышц. В дальнейшем это у нас происходит, естественно, отеки все. Если это удар происходит сзади, то, соответственно, тело-то по инерции, оно двигается вперед, но потом резко останавливается, шея-то как она у нас не зафиксирована, соответственно, она у нас делает резкий как раз, опять же, это движение вперед. И здесь очень, так скажем, часто бывает именно момент отложенных травм, да, то есть вот в момент аварии происходит так называемое белое пятно, когда, то есть, вроде бы никаких болей нету, либо они есть даже незначительные, возможно, есть какие-то синячки, но потом по происшествии какого-то времени, день, два, три, то есть,
2: все проявляется.
3: Да, проявляются и боли начинаются, и онемение, какие-то еще вылезают другие симптомы. От этого никто не застрахован, это надо просто иметь в виду и, как говорится, бдить за этим, наблюдать.
2: Но все-таки хлыстовая травма, вот насколько она опасна для человека, и риск потом развития каких-то, не знаю, неприятностей, да, связанных с этой хлыстовой травмой, вот насколько он велик, когда случается хлыстовая травма?
3: Ну, на самом деле, довольно-таки он велик. Насколько он сложен будет, здесь, наверное, если в момент травмы не происходит, то есть переломов каких-то позвоночника, да, просто это будут все-таки перерастяжения, ушибы, даже те же самые повреждения фасеточных суставов. Фасеточные суставы — это такая интересная штука, мало о них кто знает. То есть у нас есть позвонки, у нас есть межпозвоночные диски, а есть именно еще вот фасеточные суставы, это когда между остистыми отростками в позвонке вот они находятся. И они очень часто повреждаются за счет резких разгибов, перегибов. В момент аварии, за счет, так скажем, на адреналине, да, как говорят, там многие человек находится в шоковом состоянии, то есть это не чувствуется. Но потом, в дальнейшем, когда это адреналиновое шоковое состояние спадает, проявляется вся, так скажем, спектр этих болей. То есть и сами фасеточные суставы, они не столько болят, но они становятся потом в дальнейшем именно источниками вот этих незначительных, но постоянных болей.
2: Давайте теперь перейдем к мотоциклистам. Лето, мотоциклисты, водители средств индивидуальной мобильности. Какие травмы для них наиболее характерны? И чем, вот это тоже очень важно, да, чем отличается травматизм при падении на скорости 20 км в час и, скажем, 90?
3: Ну, вообще, изначально, конечно, мотоциклистов рассматривать, даже сравнивать его вот с автомобилем в принципе нельзя, так же, как и самокатчик с автомобилем, это вообще отдельная история. Вот. У них, у мотоциклистов, основные травмы, они, видите, они высокоинерционные. То есть, когда они летают на большой скорости, но у них нет защиты такой кузова. То есть, да, у них есть защита, там, шлем, черепахи, там, налокотники, наколенники, там, ботинки, все такое. Но, в принципе, они спасают только от каких-то касательных повреждений, да, то есть, минимизируют, там, ссадины, минимизируют, там, ушибы, но о каких-то столкновениях, то есть, когда, допустим, ты даже, ты уже упал с мотоцикла, ты его положил, ты уже качаешься, но ты врезаешься в тот же стол, в попутную машину, тебя это никак абсолютно не спасает.
2: Не спасет. Да. И неважно здесь все-таки, как... не, важно, конечно, какая скорость, все как бы понятно, но характер травм будет разный.
3: Да, я еще хочу сказать вам такой интересный момент именно о самокатчиках. И, конечно, я понимаю, что это стоит вообще выделить в отдельную категорию.
2: Теперь это точно.
3: И просто я сам водитель самоката, то есть у меня один из самых мощных самокатов в городе, я сам в этой 4 года на этой технике катаюсь. Здесь очень ключевой момент того, что у автомобиля очень много точек опоры, да, и очень много точек защиты. У мотоциклиста, у него есть мотоцикл, у него есть аэродинамика, у него есть обтекаемость, да, за счет чего он какие-то может минимизировать те же повреждения, даже тоже просто положить мотоцикл, да, и ты будешь просто катиться. С историей с самокатчиками абсолютно другая. У них есть всего лишь, грубо говоря, две точки опоры. Это ноги и руль. То есть за счет того, что это маленькие колесики, они очень, так скажем, глотают все ямы, то есть для них каждая кочка, каждая ямка может стать, по сути, фатальной. И действительно, неважно здесь, какая скорость, даже на 5 километров часто можешь получить очень мощный перелом.
2: То есть все те люди, которые берут под ноги самокат и думают, ой, да что там, господи, маленькая скорость, очень заблуждаются, да? Что это не травматичный вид транспорта. Евгений, а давайте теперь поговорим о золотом часе, который есть, собственно, у пострадавших в ДТП, и какая помощь наиболее эффективна, эффективно, что ли, вот в этот вот момент? Что делать очевидцам, в конце концов, до приезда скорой медицинской помощи? Давайте коротенечко сейчас об этом.
3: Ну, давайте, да, действительно. Так, действительно существует такое правило золотого часа, но это правило золотого часа, наверное, больше все-таки для медицинских работников, нежели чем просто для свидетелей. Что такое правило золотого часа? Это когда от момента, так грубо говоря, аварии, не более часа, когда медики могут хорошо стабилизировать пациента, потому что еще компенсаторные функции организма, они очень активно работают. То есть у нас есть вот это, скажем, время, когда позволяет максимально эффективно стабилизировать человека, да, и чтобы в дальнейшем благополучно, так скажем, позволить нам его довести до больницы. Так что делать свидетелям, то есть очевидцам, так скажем, происшествия ДТП?
2: Ну, какие-то действия, ну, не знаю, может быть, 3 шага, 5 шагов, как-то вот здесь вот, ага.
3: Так, ну, то есть если вы стали очевидцем ДТП, скажем, единственное, что и первое, что вы должны, в принципе, сделать, это оценить безопасность для самого себя. То есть это самое необходимое, потому что автомобили, они есть разные, аварии есть разные, то есть визуально, то есть автомобиль не поврежден, но в те же 5 минут, мы уже даже это, может, по роликам видели, то есть произойдет взрыв, произойдет возгорание, да, и вроде и вот вы уже бежите оказывать помощь, но...
2: Не успеваете.
3: Не успеваете, просто потому что вас же самих же взрывом этих отклинит. То есть первое, с нас все безопасность своя. В дальнейшем, наверное, самое лучшее будет именно как не медицинским работникам, а просто как очевидцам, это просто оценить состояние, то есть именно человека в салоне. То есть не спешите его брать, не спешите его перекладывать, вытаскивать с автомобиля, а именно оценить. Потому что в авариях очень часто происходит повреждение именно конечностей, да, то есть позвонков и шеи, то есть это самое такое распространенное. И именно в этот момент, когда начинают вытягивать, там же у нас есть специальные методики для вытаскивания пострадавших. То есть человек, очевидец, не зная этих навыков, он просто велик шанс того, что он хуже навредит.
2: Да.
3: А в наше, так скажем, время юридически подкованных людей это вас еще могут и засудить за причинение, то есть по неосторожности.
2: Да, если вы не знаете, как это делать, лучше вообще
3: лучше,
2: не делать.
3: Лучше не делать, да.
2: Быстренько вызывайте скорую и ждите, да, там, не знаю, может быть, как-то, но есть смысл, как-то может укрыть, если это зима, да, чтобы тепло там не уходило у пострадавшего. Ну, возможно, я не знаю, как, насколько это правда.
3: Ну, давайте так, если у нас пострадавший находится в салоне автомобиля, то и он там без сознания, да, то есть здесь стоит оценить его вообще состояние витальных функций, то есть дыхание, сердцебиение, да, то есть есть ли оно сознание вообще. То есть уже от этого отталкиваться. Если, конечно, вы видите там травмы, которые там очень тяжелые, так скажем, там
2: открытые
3: черепно-мозговые, допустим, да, то есть, в принципе, вам ничего делать не надо, просто ждите скорую помощь. То есть, если вы видите, что человек в сознании, то есть он может конкретизировать, что у него болит, как у него болит, где у него болит. Здесь, да, вы можете работать с этим человеком, помочь даже с его же самим помощью, то есть как-то его эвакуировать из автомобиля, то есть уложить на поверхность, да, то есть чтобы он лежал спокойно. Надо укрыть, укройте. Ну и если у человека уже при вас остановилось сердцебиение, да, то есть дыхание отсутствует, ну, можете качать, то есть и делать реанимационные действия, да, если вы умеете, без проблем, а так как в наше время сейчас очень много школ по первой медицинской помощи, поэтому очень многие имеют навыками, но проблема в том, что на практике-то это никто с этим не сталкивается. И люди очень часто начинают теряться, бегать, и им проще, наверное, схватиться за телефон и поснимать, нежели вот именно что-то вот сделать.
2: Но если вдруг так случилось, что вы стали свидетелем тяжелого ДТП, нужно взять себя в руки, нужно отбросить эмоции, в первую очередь позвонить скорую медицинскую помощь.
3: Наверное, даже я вас поправлю, не скорую помощь, а лучше позвоните сразу в 112, потому что 112, они очень быстро раскидывают ваше обращение, то есть по специализированным службам. И если вам нужна необходима консультация, они напрямую переведут вас на скорую помощь и дам вам, скажу, что делать.
2: Мы говорили сегодня о травмах, которые получают участники дорожно-транспортных происшествий. В гостях сегодня был фельдшер передвижного отряда Центра медицины катастроф Евгений Анатольевич Николаев. Евгений Анатольевич, спасибо, до свидания.
3: Спасибо большое, до свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
5: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать-дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
10: Автомол. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
11: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
12: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.

0: Программа.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было незатратно, с ним расходы разделю.
5: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
7: Радио.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Нашел телефон на сайте объявлений. Продавец попросил 100% предоплату на карту, потому что уезжает. Перевел. Больше он не отвечает. Телефон я так и не получил.
1: Запомните правило. Никогда не переводите 100% предоплату незнакомцу. Это огромный риск. Платите только при личной встрече. Используйте официальные способы оплаты через площадку с защитой покупателя. Используйте безопасные сделки или площадки с гарантиями. И никакой предоплаты.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама? Лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
8: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
6: Радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Привет! Вчера нашел фотографию нашего общего друга из детства. Посмотри, это точно он? Вот ссылка.
4: Никогда не открывайте файлы от неизвестных отправителей. Не переходите по подозрительным ссылкам в мессенджерах и электронных письмах. Важно знать. Один из самых распространенных способов мошенничества – это отправка вредоносных файлов, выдаваемых за привлекательный контент, который включает в себя бесплатные игры, программы, документы, фотографии или медиафайлы. Придерживайтесь принципа нулевого доверия. Удалите сообщение.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было незатратно, с ним расходы разделю.
8: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект». Репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение.

0: брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Затраты большие долой, и на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
1: Телефон рекламной службы Радио Югра. 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
1: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут mamadeti.ru. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные. Тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили. 300 рублей. «Автомолл86.ру».
8: Внимание! Еще одна жертва обмана. Югорчанин хотел купить автодеталь на популярном сайте объявлений. Продавец перевел общение в мессенджер, показал договор и QR-код для оплаты. Мужчина перевел 70 тысяч рублей, а аферист исчез. Объявление удалено, деньги пропали. Не повторяйте ошибок. Не переходите в сторонние чаты. Проверяйте продавца на сайте объявлений. Используйте функцию «Безопасная сделка», которая резервирует оплату до получения товара и защищает вас от мошенников. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
9: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за

0: целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки: удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: марках, мировым товаром, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Вместе сбережем планету. Сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кузнецова. Сегодня будем говорить о травмах, которые получают участники дорожно-транспортных происшествий. В гостях сегодня фельдшер передвижного отряда Центра медицины катастроф Евгений Николаев. Евгений Анатольевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, Евгений, какие травмы чаще всего получают водители и пассажиры при лобовом столкновении, а, собственно, какие при боковом ударе и при опрокидывании? И есть ли какая-то закономерность?
3: Ну, давайте, наверное, начнем все-таки с основного, это с закономерности, потому что здесь можно все, по сути, ДТП, так скажем, разделить по трем категориям. Это какой у нас тип транспортного средства, да, то есть это может быть грузовой автомобиль, легковой, там даже тот же самокат, велосипед, мотоцикл. Потом механизм самой ДТП, аварии. То есть куда пришелся непосредственно удар, от этого будет очень зависеть многое. То есть это либо лобовой, как вы уже сказали, боковая проекция или все-таки по касательной. Либо это все-таки с перевертыванием. И еще один, наверное, момент, можно ключевой отметить, это антропометрические данные, то есть именно самих участников. От этого будет тоже очень много зависеть. Это будет либо ребенок, либо взрослый, соответственно, будут получены разные травмы. Ну, давайте начнем, наверное, с лобового столкновения. Здесь будут больше преобладать черепно-мозговые травмы, закрытые, ссадины, потому что очень часто люди, так скажем, пробивают головой лобовое стекло, осколки режут. Если это брать удар об руль, то это будет повреждение грудной клетки, то есть это может быть переломы ребер, а если где переломы ребер, там могут быть и повреждения внутренних органов. То есть если это по большей части удар идет в нижнюю часть автомобиля, то тут повреждения из-за деформации кузова, это будут нижние конечности, то есть таз. При боковом, соответственно, это больше, скажем, верхние конечности. Также закрытые переломы ключицы, потому что смещение идет касательной формации. Ну, а опрокидывание – это, наверное, самый, скажем, тяжелый вариант исхода ДТП. То есть, когда человек просто не контролирует свое положение, то есть он крутится, вертится, обо что ударится, там и получит травму.
2: Слушай, ну обо что ударится? Ведь не зря придумали ремни безопасности. Вообще, меняется характер травм у человека? Зависит ли это от того, был пристегнут человек или нет? Ну, как бы, я же как будто бы понимаю, что да, но вот некоторые даже говорят, хорошо, что я был не пристегнут, а то бы, вот, собственно, все закончилось очень плохо. А есть, наоборот, те, которые, попадая в ДТП, серьезные, были пристегнуты, и говорят, хорошо, что я был пристегнут, хоть в лобовое не вылетел. Вот как вот здесь вот? Прокомментируйте.
3: Ну, интересный вопрос. Смотрите, здесь изначально вот у нас почему-то в обществе складывается к ремням безопасности отношение такое, что это как панацея от всего, да, то есть и вы пристегиваетесь, вы обязательно там будете сохранены, будете в безопасности, это спасет вам жизнь. Но если брать с точки зрения практики уже и опыта, что и да и вообще задумки изначально этого ремня, это просто как дополнение к комплексной системе безопасности, потому что от того, какой ремень, как он одет, ваше положение тела, да, то есть по отношению к этому ремню в салоне автомобиля, от этого тоже будет очень много играть роль. То есть если даже взять, что ремень, так скажем, не до конца дотянут, плохо работает, либо ваши антропометрические данные, то есть высота, рост, вес, да, то есть, так скажем, не по задумке производителя одеты, то, соответственно, будет нарушено комплексное, то есть это расстояние до рулевой колонки, то есть расчет даже той же самой подушки безопасности, которая выстреливает своим пиропатроном, да, то есть будет нарушена вот эта траектория, скажем, и расстояние, которое было рассчитано изначально на сохранение вашей безопасности.
2: Понятно, все же разные, и ремень этот, он вроде как будто бы придуман для универсального такого человека, ну, то есть это же вроде как манекен, а все разные, здесь я, конечно, понимаю. Давайте сейчас немного поговорим о том, какие травмы чаще всего получают дети в ДТП, если они перевозятся там без автокресла или в неправильно установленном автокресле. Здесь вот какого рода травмы и чем отличаются от травм пристегнутого ребенка?
3: Вот опять же, давайте, наверное, все-таки возьмем то, что если брать по ПДД, да, то есть по правилам ребенок должен находиться в автокресле, а как мы знаем, у автокресла у него есть 5 точек крепления, эти точки крепления, между ними натягиваются ремни, за счет чего, то есть правильно распределяется нагрузка во время удара, то есть за счет этого снижается, так скажем, действующая сила на само тело. То есть за счет, опять же, этого у нас, получается, уменьшается повреждение опорно-двигательного аппарата, но, конечно, никоим образом не, так скажем, не убирает факт травмы, но гораздо сильно минимизирует. И вот если брать, допустим, ребенка, который, опять же, находится без ремня безопасности, это при момент удара у нас ребенок благополучно улетает в какое-нибудь местоположение, да, в салоне автомобиля. Если взять в сравнение от того, что ребенок был пристегнут или ребенок был не пристегнут, соответственно, ребенок, который пристегнут, он, по крайней мере, сохраняет свое изначальное положение. Да. А в автомобиле, да, он какие-то травмы получит, ушибы, ссадины, там, возможно, незначительные там, внутренние повреждения внутренних органов. А вот ребенок, который не пристегнут, за счет того, что он еще легкий по весу, маленький, то есть инерционная сила будет на него оказываться колоссальная. И здесь уже мы просто даже не можем предположить, а что будет.
2: Что будет? То есть, получается, все-таки руки мамы, это, конечно, очень здорово, и они, если надо, защитят, но не в случае ДТП, да, и все-таки, если придумано средство защиты, я сейчас автокресло имею в виду, то, значит, и этим пользоваться надо.
3: Вот вы очень хорошо сказали о руках, то есть очень часто родители, то есть перевозят детей, неважно в каком это будет, на пассажирском переднем сиденье или заднем, именно на руках. Да, с одной стороны, это удобно, конечно, быстро и практично для родителя, но если рассмотреть это в контексте какого-то дорожно-транспортного происшествия, удара, то здесь очень все интересно становится, если это сейчас мы попробуем быстренько разобрать. То есть в момент аварии у человека есть такое понятие, как инстинкт самосохранения, и вот эта вот реакция, она неконтролируемая, именно родителя, то есть она нацелена на сохранение именно самого родителя, то есть когда родителю одну руку как минимум старается упереться там, допустим, в переднее там сиденье, да, то ребенок, получается, у нас зафиксирован всего лишь на коленке, одной рукой прикрыт, а голова, она, как правило, обычно находится в свободном положении, и ребенок, опять же, благополучно с этой инерцией влетает.
2: Влетает в лобовое стекло, это, между прочим, очень страшно. Давайте остановимся на такой штуке, как хлыстовая травма. Чаще всего, да, случается, ты пристегнут, все как бы здорово, и вот хлыстовая травма, всем понятно, наверное, да, что это как хлыст работает, так чик, да. Давайте вот, что это такое, при каких авариях возникает, и почему, вот это самое важное сейчас, почему симптомы хлыстовой травмы проявляются не сразу, как, скажем, там, перелом, его видно, да, а вот через какое-то время?
3: Ну, правильно вы сказали, хлыстовая травма, она по сути идет от слова-то хлыст, то есть такое волнообразное движение. Оно чем характеризуется? Что в момент, допустим, удара в лобовом столкновении голова резко, то есть, нагибается вперед. За счет этого у нас происходит, то есть, перерастяжение мышц. В дальнейшем это у нас происходит, естественно, отеки все. Если это удар происходит сзади, то, соответственно, тело-то по инерции, оно двигается вперед, но потом резко останавливается, шея-то, как она у нас не зафиксирована, соответственно, она у нас делает резко как раз, опять же, это движение вперед. И здесь очень, так скажем, часто бывает именно момент отложенных травм, да, то есть вот в момент аварии происходит так называемое белое пятно, когда, то есть, вроде бы никаких болей нету, либо они есть даже незначительные, возможно, есть какие-то синячки, но потом по происшествии какого-то времени, день, два, три, то есть,
2: все проявляется.
3: Да, проявляются и боли начинаются, и онемение, какие-то еще вылезают другие симптомы. От этого никто не застрахован, это надо просто иметь в виду и, как говорится, бдить за этим, наблюдать.
2: Но все-таки хлыстовая травма, вот насколько она опасна для человека, и риск потом развития каких-то, не знаю, неприятностей, да, связанных с этой хлыстовой травмой, вот насколько он велик, когда случается эта хлыстовая травма?
3: Ну, на самом деле, довольно-таки он велик. Насколько он сложен будет, здесь, наверное, если в момент травмы не происходит, то есть переломов каких-то позвоночника, да, просто это будут все-таки перерастяжения, ушибы, да, даже те же самые повреждения фасеточных суставов. Фасеточные суставы — это такая интересная штука, мало о них кто знает. То есть у нас есть позвонки, у нас есть межпозвоночные диски, а есть именно еще вот фасеточные суставы, это когда между остистыми отростками в позвонке вот они находятся. И они очень часто повреждаются за счет резких разгибов, перегибов. В момент аварии, за счет, так скажем, на адреналине, да, как говорят, там многие человек находится в шоковом состоянии, то есть это не чувствуется. Но потом, в дальнейшем, когда это адреналиновое шоковое состояние спадает, проявляется вся, так скажем, спектр этих болей. То есть и сами фасеточные суставы, они не столько болят, но они становятся потом в дальнейшем именно источниками вот этих незначительных, но постоянных болей.
2: Давайте теперь перейдем к мотоциклистам. Лето, мотоциклисты, водители средств индивидуальной мобильности. Какие травмы для них наиболее характерны? И чем, вот это тоже очень важно, да, чем отличается травматизм при падении на скорости 20 км в час и, скажем, 90?
3: Ну, вообще изначально, конечно, мотоциклистов рассматривать и даже сравнивать его вот с автомобилем в принципе нельзя, так же, как и самокатчик с автомобилем, это вообще отдельная история. Вот. У них, у мотоциклистов, основные травмы, они, видите, они высокоинерционные. То есть, когда они летают на большой скорости, но у них нет защиты такой кузова. То есть, да, у них есть защита, там, шлем, черепахи, там, налокотники, наколенники, там, мотоботинки, все такое. Но, в принципе, они спасают только от каких-то касательных повреждений, да, то есть, минимизируют, там, ссадины, минимизируют, там, ушибы, но о каких-то столкновениях, то есть, когда, допустим, ты даже ты уже упал с мотоцикла, ты его положил, ты уже качаешься, но ты врезаешься в тот же стол, попутную машину, тебя это никак абсолютно не спасает.
2: Не спасет. Да. И не важно здесь все-таки, как... Не, важно, конечно, какая скорость, все как бы понятно, но характер травм будет разный.
3: Да, я еще хочу сказать вот такой интересный момент именно о самокатчиках. И, конечно, я понимаю, что это стоит вообще выделить в отдельную категорию.
2: Теперь это точно.
3: Я сам водитель самоката, то есть у меня один из самых мощных самокатов в городе, я сам в этой 4 года на этой технике катаюсь. Здесь очень ключевой момент того, что у автомобиля очень много точек опоры, да, и очень много точек защиты. У мотоциклиста, у него есть мотоцикл, у него есть аэродинамика, у него есть обтекаемость, да, за счет чего он какие-то может минимизировать те же повреждения, даже тоже просто положить мотоцикл, да, и ты будешь просто катиться. С история с самокатчиками абсолютно другая. У них есть всего лишь, грубо говоря, две точки опоры. Это ноги и руль. То есть за счет того, что это маленькие колесики, они очень, так скажем, глотают все ямы, то есть для них каждая кочка, каждая ямка может стать, по сути, фатальной. И действительно, неважно здесь, какая скорость, даже на 5 километров в час ты можешь получить очень мощный перелом.
2: То есть все те люди, которые берут под ноги самокат и думают, ой, да что там, господи, маленькая скорость, очень заблуждаются, да? Что это не травматичный вид транспорта. Евгений, а давайте теперь поговорим о золотом часе, который есть, собственно, у пострадавших в ДТП, и какая помощь наиболее эффективна, эффективно, что ли, вот в этот вот момент? Что делать очевидцам, в конце концов, до приезда скорой медицинской помощи? Давайте кратенечко сейчас об этом.
3: Ну, давайте, да, действительно. Так, действительно существует такое правило золотого часа, но это правило золотого часа, наверное, больше все-таки для медицинских работников, нежели чем просто для свидетелей. Что такое правило золотого часа? Это когда от момента, так грубо говоря, аварии, не более часа, когда медики могут хорошо стабилизировать пациента, потому что еще компенсаторные функции организма, они очень активно работают. То есть у нас есть вот это, скажем, время, когда позволяет максимально эффективно стабилизировать человека, да, и чтобы в дальнейшем благополучно, так скажем, позволить нам его довести до больницы. Так что делать свидетелям, то есть очевидцам, так скажем, происшествия ДТП?
2: Ну, какие-то действия, ну, не знаю, может быть, 3 шага, 5 шагов, как-то вот здесь вот, ага.
3: Так, ну, то есть если вы стали очевидцем ДТП, скажем, единственное, что и первое, что вы должны, в принципе, сделать, это оценить безопасность для самого себя. То есть это самое необходимое, потому что автомобили, они есть разные, аварии есть разные, то есть визуально, то есть автомобиль не поврежден, но в те же 5 минут, мы уже даже это, может, по роликам видели, то есть произойдет взрыв, произойдет возгорание, да, и вроде вот вы уже бежите оказывать помощь, но...
2: Не успеваете.
3: Не успеваете, просто потому что вас же самих же взрывом этих отклинит. То есть первое, с нас безопасность своя. В дальнейшем, наверное, самое лучшее будет именно как не медицинским работникам, а просто как очевидцам, это просто оценить состояние, то есть именно человека в салоне. То есть не спешить его брать, не спешить его перекладывать, вытаскивать с автомобиля, а именно оценить. Потому что в авариях очень часто происходит повреждение именно конечностей, да, то есть позвонков и шеи, то есть это самое такое распространенное. И именно в этот момент, когда начинают вытягивать, там же у нас есть специальные методики для вытаскивания пострадавших. То есть человек, очевидец, не зная этих навыков, он просто велик шанс того, что он хуже навредит.
2: Да.
3: А в наше, так скажем, время юридически подкованных людей, это вас еще могут и засудить за причинение, то есть по неосторожности.
2: Да, если вы не знаете, как это делать, лучше вообще не делать.
3: Лучше не делать, да.
2: Быстренько вызывайте скорую и ждите, да, там, не знаю, может быть, как-то, но есть смысл, как-то может укрыть, если это зима, да, чтобы тепло там не уходило у пострадавшего. Ну, возможно, я не знаю, как, насколько это правда.
3: Ну, давайте так, если у нас пострадавший находится в салоне автомобиля, то и он там без сознания, да, то есть здесь стоит оценить его вообще состояние витальных функций, то есть дыхание, сердцебиение, да, то есть есть ли оно сознание вообще. То есть уже от этого отталкиваться. Если, конечно, вы видите там травмы, которые там очень тяжелые, так скажем, там
2: открытые
3: черепно-мозговые, допустим, да, то есть в принципе, вам ничего делать не надо, просто ждите скорую помощь. То есть, если вы видите, что человек в сознании, то есть он может конкретизировать, что у него болит, как у него болит, где у него болит. Здесь, да, вы можете работать с этим человеком, помочь даже с его же самим помощью, то есть как-то его эвакуировать из автомобиля, то есть уложить на поверхность, да, то есть чтобы он лежал спокойно. Надо укрыть, укройте. Ну, и если у человека уже при вас остановилось сердцебиение, да, то есть дыхание отсутствует, ну, можете качать, то есть
2: и делать
3: реанимационные действия, да, если вы умеете, без проблем, а так как в наше время сейчас очень много школ по первой линии медицинской помощи, поэтому очень многие имеют навыками, но проблема в том, что на практике-то это никто с этим не сталкивается. И люди очень часто начинают теряться, бегать, и им проще, наверное, схватиться за телефон, поснимать, нежели вот именно что-то сделать.
2: Но если вдруг так случилось, что вы стали свидетелем тяжелого ДТП, нужно взять себя в руки, нужно отбросить эмоции, в первую очередь позвонить в скорую медицинскую помощь.
3: Наверное, даже я вас поправлю, не скорую помощь, а лучше позвоните сразу в 112, потому что 112, они очень быстро раскидывают ваши обращения, то есть по специализированным службам. И если вам нужна необходима консультация, они напрямую переведут вас на скорую помощь и дам вам скажу, что делать.
2: Мы говорили сегодня о травмах, которые получают участники дорожно-транспортных происшествий. В гостях сегодня был фельдшер передвижного отряда Центра медицины катастроф Евгений Анатольевич Николаев. Евгений Анатольевич, спасибо, до свидания.
3: Спасибо большое, до свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Как мошенники убеждают оформить зеркальный кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет? Первое. Вам звонит неизвестный и представляется сотрудником банка. Сообщает, что от вашего имени поступила заявка на оформление кредита. Второе. Неизвестный предупреждает вас о мошеннических действиях и предлагает принять срочные меры. Оформить зеркальный займ, чтобы опередить мошенников. Затем вас попросят перевести все деньги на якобы безопасный счет. Знайте, так вы точно потеряете свои деньги. Безопасных счетов не существует. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
9: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
10: Будьте внимательнее на дорогах, даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
12: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на...

0: вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
1: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
0: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В «Автолиге» я поездку по пути домой возьму.
5: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра. Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на один год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: Мне позвонил сотрудник управляющей компании и сказал, что замена домофона – срочное дело. Попросил продиктовать код из СМС для идентификации. Я уже почти начала диктовать, но рука дрогнула. Положила трубку. Позже, позвонив в свою управляющую компанию, я узнала, что так действуют мошенники.
6: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Через этот код мошенники могут получить доступ к вашему банковскому приложению. Помните, код из СМС – это ключ от вашего кошелька. Будьте бдительны. Никогда и никому его не говорите.
7: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
8: Ну что там?
9: Усталость и сонливость.
8: Да-да, совсем сонливый.
9: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
8: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
10: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Автомолл. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые. Резиновые из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
12: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
13: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Важен каждый.
2: Новое время – это не какое-то отдаленное будущее. Это, по сути дела, наше время. Мы в нем сегодня живем. Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России.
1: Важен каждый.
3: В эфире программа «Важен каждый». Это программа про идеи, которые помогают обществу, про людей, которые любят Россию и работают на ее благо. Таких людей миллионы. В этом деле важен каждый. В студии Тимур Полунин, Марин Штейнков. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить про уникальное и очень важное явление для Югры. Это плавучие поликлиники. Благодаря им медики оказывают помощь жителям даже самых отдаленных югорских сел и деревень. До прошлого года у нас в округе была одна плавполиклиника, но в прошлом году появилась новая, еще одна уникальная поликлиника, и уже в мае она начала летнюю навигацию по Югре.
3: Узнаем сегодня все о работе плавучих поликлиник у нашего гостя. У нас в студии главный врач Центра профпатологии Югры Николай Ташванов. Николай, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Часто вашу фамилию читаем и в новостях, и слышим где-то в телеэфирах, но вот впервые с вами познакомились.
4: Лично, очень приятно. Рада знакомству, да.
5: Взаимно.
4: Слушайте, и тема вот эта. Мы на самом деле с Тимуром 4 года назад переехали в Югру, и реально только впервые в Югре я узнала, что у нас в стране, ну в Югре в частности это очень распространено, но я знаю, что Югра не единственная, да, где на теплоходах люди ездят в отдаленные поселки. И лечат людей.
5: На теплоходах единственное.
4: Вот, это как раз разница.
3: Единственное, мало того, что мы единственные вообще в мире, если я правильно понимаю, кто создавал теплоход специально под медицинские цели.
4: Да, да.
3: То есть не просто переделать судно, создать
4: про это судно уникальное мы чуть позже поговорим. А вообще скажите, как давно у нас в Югре реализуется программа, или можно как это сказать, проект плавучих поликлиник?
5: Если именно в плавучих поликлиниках речь, то, наверное, это все-таки старт, это 93-й год.
4: О, давно.
5: 93-й год, до этого момента, конечно же, и в составе окружной клинической больницы, кроме Пирогова, находилось еще одно небольшое плавсредство, которое обеспечивало доставку врачей в удаленные труднодоступные территории. Ну, это, скажем так, некие, не то чтобы организованные, не то что на постоянной основе, но эта форма работы, она была, она существовала. Но так, чтобы оказывать медицинскую помощь именно на теплоходах, это специфика. И эта специфика, она абсолютно эксклюзивна для Ханты-Мансийского автономного округа. Другое направление, которое получило еще одно развитие, тоже эта форма работы представлена в Российской Федерации, это, в частности, работа на выездных медицинских комплексах. Да? Как правило, это автомобили, это единичные автомобили, как правило, это флюорографы, в идеале флюорографы-маммографы. Причем история эта давняя, потому что я застал даже еще те времена, когда были флюорографы просто аналоговые, да, и с проявочными машинами и так далее. Вот, вот по сути, флюорографы выезжали, выездные формы работы для флюорографов, они имели место быть. Мы пошли совершенно в другом направлении, да, мы для себя поставили задачу, и это, опять-таки, базис Центра профпатологии, потому что это работа с работающим населением, которые не в сложных климатических условиях, в сложных производственных условиях, соответственно, осуществлять свою деятельность. И для нашей территории это выездные формы. Естественно, это удаленность, это малодоступность. И мы, соответственно, развивали вот направление именно мобильной медицины на колесах, ее назовем так. И на сегодняшний день это самая большая группировка в Российской Федерации, 17 модулей разной направленности. Вне зависимости от того, где находится житель Ханты-Мансийского автономного округа, мы обеспечиваем максимально возможную и максимально эффективную медицинскую помощь. Понятно, что оперативную активность, да, в частности, там, по нейрохирургии никто в населенные пункты с населением там 200, 300, 400 человек развивать не собирается, и такой задачи не стоит. Но то, что касается базовых специальностей, то, что касается базовых исследований, скажем так, возможности провести те или иные мероприятия, лабораторные, функциональная диагностика и так далее, это должно быть сделано, это должно быть обеспечено.
3: Ведь это приносит свои плоды, потому что мы читаем в новостях, что вот благодаря плавполиклинике обнаружили у человека там предрасположенность к сердечно-сосудистым проблемам, и чуть ли не в рамках вот этой вот выездной, так скажем, ну, назовем диспансеризацией.
4: Экспедиция это называется.
3: Человек обратился, а у него прям уже сердечный приступ начинается, мы его быстро эвакуировали, спасли жизнь. Вот человек, то есть это приносит свои плоды.
5: Это однозначно. На самом деле вы некую такую конструкцию экстремальную рассматриваете, да, потому что, ну, это не совсем функция теплохода и медицинской помощи удаленной. Как раз функция заключается в том, чтобы такая ситуация не возникла. Она ключевая. Это первое. Второе, мы уже только что проговорили, да, эту историю о том, чтобы обеспечить специализированную медицинскую помощь, узкую специализированную медицинскую помощь, не прием терапевта, да, ну, маловероятно. Почему? Потому что, во-первых, ладно собрать такое количество врачей разных специальностей, угу. да? Во-вторых, им нужно создать соответствующие условия. Да. А в-третьих, насколько они будут востребованы в ежедневном режиме, эти врачи? Это их, естественно, профессиональная реализация, да, да и это просто эффективность деятельности лечебно-профилактических учреждений, системы здравоохранения как таковой.
4: Вы сказали про мобильные бригады на колесах в том числе. Я так правильно понимаю, что летом у нас плавучие поликлиники, а мобильные бригады это в основном холодное время года, чередуются они,
5: не
4: верно?
5: Совсем так, потому что зимой точно плавполиклиника не вариант, как вы понимаете, да?
4: Да.
5: А вот передвижные лечебно-диагностические комплексы, они работают как зимой, так и летом.
4: То есть они летний период
5: да,
4: тоже.
5: Да, потому что есть определенное количество населенных пунктов, которые мы, естественно, по регам не перекрываем, да, в летний промежуток времени, соответственно, у нас задействованы передвижные лечебно-диагностические комплексы.
4: А сколько у нас сейчас вот таких поселков труднодоступных? Есть у вас примерно хотя бы цифры?
5: У нас на сегодняшний день в пределах 117 поселков, 117 поселков, да, населенных пунктов, которые являются удаленными труднодоступными. Статистику нужно посмотреть, уточниться.
4: Ну, в любом случае, больше сотни.
5: Да.
4: И получается, вот есть летний период, лучше поликлиника сегодня выдвигается. Как люди понимают, в какой день у них будет эта поликлиника, к ним приедет? И как часто? То есть за лето несколько раз? Или как у вас вот эти смены происходят?
5: Мы интегрированы в систему оказания медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе. Естественно, вся координация работы осуществляется, в том числе и нашей работы, осуществляется исключительно департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа. В начале года у нас утверждается график переднавигационный, да, ну и в начале года утверждается как таковой график работы передвижных лечебно-диагностических комплексов. Он согласовывается с муниципальными образованиями, со всеми. Уведомительный характер в обязательном порядке – это лечебно-профилактические учреждения на местах, курирующие эти территории.
4: Угу.
5: Ну и сам выход, само прибытие в муниципалитет – это всегда осуществляется с уведомлением руководства муниципалитета, обязательно лечебно-профилактических учреждений, включая ФАПы на местах.
3: А вы можете вот мой день описать при условии, если я житель какого-то труднодоступного населенного пункта, но живу возле крупной реки, где пройдет там условный святитель Лука или Николай Пирогов, и я знаю, что вот завтра, ага, они прибывают, и я хочу вас посетить, да, что мы с вами будем делать? Ну, то есть я прихожу, чем мы занимаемся?
5: Два варианта развития событий. Если пациент попадал в поле зрения районной больницы, попадал в поле зрения какого-либо из окружных учреждений, состоит на диспансерном учете, это один путь развития. Развитие событий, естественно, это диспансерный учет, это взаимодействие с лечебно-профилактическим учреждением. Здесь активная сторона – это лечебно-профилактическое учреждение, да, либо фельдшер в населенном пункте, выход и предупреждение, уведомление о том, что тогда-то теплоход, ну, это, как правило, за неделю уже об этом известно, когда прибывает теплоход. Значит, соответственно, необходимо посетить теплоход, будет прием, соответственно, вы записаны на прием. Мы об этих пациентах знаем заранее. Второй вариант развития событий – это вы знаете о том, что прибывает теплоход, у вас есть какие-либо потребности или желание получить какую-либо медицинскую помощь или видение, что вам необходимо пройти тот или иной вариант диспансеризации или профилактического медицинского осмотра. Соответственно, вы совершенно спокойно обращаетесь на теплоход. На теплоходе есть регистратура, как в стандартной поликлинике. Все.
4: И вот все-таки я вернусь к вопросу. За лето один раз или два-три посещают?
3: Сколько кружков
4: населенные
3: делаете?
4: Пункты? Да.
5: Нет, населенные пункты мы посещаем по одному разу. У нас сама история генерации второго теплохода, святитель Лука, да, она как раз с этим и связана, потому что, ну, есть навигация, да, есть Канда, есть Сосева. Значит, если вы, соответственно, в начале навигации выдвигаетесь в одну из этих рек, это ключевое, что вы можете выдвинуться в начале навигации только в эти реки, никоим иным образом. Если у вас возникло там желание в среди навигации там попасть в Канду или в Сосю, вот, ну, у вас это не получится. Особенно на, соответственно, теплоходе длиной 65 метров. Это маловероятно.
4: Спасибо за разъяснение.
3: Для непонятливых почему?
5: Вода падает.
3: То есть мы физически просто...
5: Она становится физически непроходимой.
3: Как оттуда выехать обратно? Ну, это сейчас я грубо спрашиваю.
5: Вместе с водой выходим оттуда.
3: Осенью? Или следующей весной?
5: Нет. Как раз мы в начале навигации уходим либо в Сосьву, когда был один теплоход, мы уходили либо в Сосьву, либо в Канду. И, соответственно, с моментом падения воды мы, соответственно, из реки выходили. И в конечном итоге оказывались в Оби, в Иртыше.
3: И сколько это по времени?
4: По времени, да.
5: Разный временной промежуток. Кто-то знаете, как это, когда начнется навигация, когда погода разрешит, тогда и начнется.
4: Так
5: когда она закончится?
4: В первую очередь зависит не от графиков, которые утверждены где-то там, а в первую очередь от природы. Да?
3: Сейчас где наш теплоход находится?
5: Сейчас мы работаем в Ханты-Мансийском районе. Сейчас это действительно так, но учитывая опыт с 93-го года минимум, да, у нас, по крайней мере, есть понимание, да, в каком графике, как теплоход пароход будет работать. И мы понимаем, что мы в одну навигацию мы не успеваем охватить все поселки Ханты-Мансийского автономного округа, удаленной труднодоступной территории. Это первое. Второе, 93-й год все-таки, начало работы. И причем это теплоход, который изначально был просто приспособлен. У него была до этого история небольшая, но была. И, соответственно, он был приспособлен, адаптирован по потребности здравоохранения. Это первое. И второе, ну, совершенно другие уже, наверное, и потребности, и критерии, и отношение к уровню комфорта пребывания как, соответственно, пациентов, так и экипажа на теплоходе. Это все кардинально поменялось, несмотря на то, что мы на протяжении всего этого промежутка времени за теплоходом Николай Пирогов ухаживаем очень хорошо, да, мы за ним очень качественно следим, и меняли в том числе и система кондиционирования на нем появилась, да, и полностью мы обновили каюты, мебель и так далее, так далее, так далее. Причем все это совершенно нелинейные вещи. Почему? Потому что там есть такой регламентирующий, скажем так, субъект, который называется речной регистр, да. Поэтому даже линолеум, который вы используете на теплоходе, он должен быть туда занесен, иначе он на теплоход попасть не может.
4: Вот на самом деле вы сейчас говорите для вас очевидные вещи. Я вот даже про тот же период навигации, почему нельзя там
3: Протяжении лета. Нет, не очевидно. Вот. Хочешь, плавай сколько хочешь.
4: Я как раз хотела сказать, что я уверена, что для многих наших слушателей вы сейчас сделали тоже открытие, и мы хотя бы этот момент прояснили. Спасибо за него отдельно. А по поводу вот как раз нового теплохода, 30 с лишним лет Николай Пирогов отпахал, и до сих пор, я так понимаю, пашет, он по-прежнему в ходу. И
5: после капитального ремонта он также останется в строю.
4: А теперь давайте обсудим новое судно, «Святитель Лука». Это уже специализированное судно, которое исключительно делалось под эти цели, чтобы там лечить людей на борту.
3: Чем они принципиально отличаются друг от друга?
5: Всем. За исключением, что теплоход и теплоход, да, да, но по факту все.
4: Но это, по сути, поликлиника просто на борту корабля, да?
5: И Николай Пирогов, это тоже поликлиника на борту корабля, это специализированная медицинская помощь, которую мы именно оказываем на борту теплохода, да, то есть не выходит команда в некие помещения, там, в районную больницу, в ФАБ, да, и там работает. Нет, она работает исключительно на борту теплохода. И пациент попадает тоже на борт теплохода.
4: Ну, а если там и там, например, одинаковые, вы сказали, при этом всем отличаются все-таки?
5: Ну, сказать, что они технически отличаются, ну, это понятно, да, то есть это разница во времени проектирования и, соответственно, возможности, которые реализованы на сегодняшний день на теплоходе «Святитель Лука», да, мы на сегодняшний день, уже понимая, что заходим в капитальный ремонт по Николаю Пирогову, постараемся его максимум подтянуть вот до уровня. Но и само размещение, понимаете, использование пространства, которое есть на теплоходе, допустим, это тот же самый, как смонтирована, так настройка, да, на сама вот по бортам, как она располагается, то есть на Николае Пирогове это выпадает борт слева и справа, да, они из полезного пространства по факту выпадают. На «Святитель Луки» совершенно по-другому это организовано. Это дополнительное пространство для жизни и для работы. Поэтому это очень существенное отличие. Вплоть до того, что это доступ на теплоход «Святитель Лука» и само пребывание на нем мало мобильных групп, да, наличие лифта, допустим, между палубами.
4: Батюшки.
5: Да. Плюс, соответственно, система жизнеобеспечения. Это водоочистка двигателей, это экономичность этих двигателей, управляемость судном. Причем по медицинскому оборудованию мы стараемся поддерживать. У нас и Николай Пирогов всегда был оснащен на очень серьезном уровне. Департамент здравоохранения всегда нам в этом вопросе помогает и уделяет особое внимание оснащенности передвижных лечебно-диагностических модулей. Потому что, ну, оборудование, ладно, на теплоходах, но на передвижке, на колесах оно убивается очень быстро. Почему? Потому что это постоянная вибрация. Постоянное воздействие на него, монтаж, демонтаж. В монтированном состоянии оборудование не перемещается. Оно всегда демонтируется, крепится. Ну, это целый...
4: Да, это
5: то же самое, что мебель по 5-10 раз в течение года собирать, разбирать, собирать, разбирать. Только здесь не 5 и не 10.
3: Ну, а комплект тех же услуг отличается?
4: То же самое.
5: Расширяем. Расширяем. В частности, стараемся определенным образом расширили. Мы сейчас рентгенологию расширили немного, функциональную диагностику у нас. Это каждый раз... Шаг вперед, шаг вперед, это развитие, да?
3: И знаете, что пытаюсь понять, вот, например, ко мне в этом году, я на Канде, да, живу в каком-нибудь поселке, и есть информация, что ко мне приплывает там, «Святитель Лука». Я буду больше рад ему, чем Николаю Пирогову, или для меня, как для пациента, принципиальной разницы нет, и там я получу определенный набор, набор, да, услуг.
5: Помощь практически вы получите одну и ту же медицинскую помощь в одном и том же наборе. Возможности, еще раз говорю, да, допустим, на «Святитель Луке» появился ортопантомограф, да,
3: Что это
5: есть. Такое? Ну, то есть делают рентгеновские снимки, значит, соответственно, непосредственно применяемые при стоматологии, и вот в этом направлении.
4: Круто.
5: увеличивается возможности и количество пациентов, которые мы принимаем за смену.
4: Вот, условно. Как раз хотел сказать, у вас сейчас два судна. Стало больше людей, которых вы обхватываете медицинской помощью?
5: Естественно. Угу. У нас в бассейне рек, который у нас есть в удаленных трудоспособных, это где-то около 36-37 тысяч человек. Это то, что мы считаем своим прикрепленным населением, да, к нам. А в год мы до этого с Пироговым где-то 6-6,5, это максимальные для нас цифры были, да. На сегодняшний день мы понимаем, что это будет 14+.
4: Ух ты! Ну, столько находится желающих, то есть все прям бегут, все хотят. Есть такое?
3: Да, а чего нет?
5: Ну, это вот на сегодняшний день востребованность более чем. Это прогнозируемые вещи, но я думаю, что мы уйдем за 14 тысяч, вот. Это точно.
4: Это я к тому, что нет такого, что сидят врачи и думают, ну когда же к ним придут?
3: Что-то
4: то есть это всегда наоборот.
3: Идет,
4: в очереди, да? То есть люди реально ждут.
3: Приплыли,
4: вас.
3: А никто не встречает.
5: У нас на теплоходах девиз, мы работаем до последнего пациента.
4: Обалдеть. Так это не спить получается тогда вообще.
5: Ну...
4: Бывает и такое,
5: работаем.
4: Да?
3: Типа уже отчаливаем, давай уже выходи, уже все, вылечили тебя.
4: Да, я понимаю, что если есть люди, которым нужна помощь, но вы же не можете уплыть и сказать, ну все, давай, до следующего лета, до свидания. Понятно, что до последнего пациента. Я сейчас предлагаю прерваться на рекламную паузу, вернемся через пару минут. У нас еще очень много к вам вопросов.
1: Важен каждый.
0: Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама — лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске 33-09-09.
10: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
11: Лайк.
10: Общение.
11: Лайк.
10: Знания.
11: Лайк.
10: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
12: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+. Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.
1: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Важен каждый.
2: Мы продолжаем. Еще раз здравствуйте. Сегодня мы говорим о работе плавучих поликлиник в Югре.
3: И у нас в студии главный врач Центра профпатологии Югры Николай Ташванов. Здравствуйте еще раз. Мы вас, наверное, грузим своими вопросами, но у нас еще очень много. Например, зимой чем занимается плавполиклиника и врачи, то есть экипаж, где они задействованы или у них выходные начинаются?
2: Кстати, что это за врачи? Они, ну, то есть их забирают из больниц, выхватывают от пациента?
3: Или они прикреплены к мобильным этим?
2: Или это постоянный состав врачей?
4: У вас очень специфичный представление о том, как работает система здравоохранения.
2: Наши слушатели примерно так же не понимают. То есть это берут врачи из поликлиник, на время забирают, или это специальный состав вот для этой поликлиники?
4: Если из поликлиник забрали врачей, кто же работает
2: вот,
4: в поликлиниках?
2: Вот, объясните коллеги, нам, да кто, кто и как работает.
4: Была определенная практика, это действительно, ну вот, 93-й год, это в составе окружной клинической больницы, и периодически, да, какое-то количество, не все, но какое-то количество врачей-специалистов, соответственно, выезжали в командировку именно на Пирогов, да. Uh-huh. Плюс это автоматические вопросы по доставке, безопасности и так далее. Но в те времена это было не настолько зарегламентировано, поэтому, ну, наверное, можно было в таком варианте развиваться и двигаться, да. Но нужно учитывать, что это окружная клиническая больница, да, это флагман здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа, и кадровый состав ее позволяет это делать. На самом деле другие, иные поликлиники чуть меньше, или больницы чуть меньше, да, но это возникают трудности. Там, кстати, в каком-то промежутке времени была такая история, и это действительно пробовали это делать. Выезжали в том числе и хирурги. Да, был такой промежуток времени, очень небольшой, потому что...
3: И на месте оперировались?
4: Да, хирурги в конечном итоге закрыли этот вопрос в категоричной форме, потому что как бы ни швартовался теплоход, даже если это оборудованный берег, а тем более, если это не оборудованный берег, что чаще всего у нас и происходит, кстати, то любая моторная лодка берега, а тем более, если это не оборудованный берег, что чаще всего у нас и происходит, кстати, то любая моторная лодка, проходящая мимо,

0: самое оперативное реагирование, и любые вопросы снимаются вот в режиме одного касания. Да.
1: Ну, здорово.
0: Да вообще, я всегда говорю отдельное спасибо всем нашим коллегам на местах, всем лечебно-профилактическим учреждениям Ханты-Мансийского автономного округа, и отдельное спасибо говорю особенно в зимний период перемещения по зимникам, это всем главам администрации, потому что мы всегда их уведомляем о том, что вышли из одного населенного пункта, идем в другой населенный пункт, и они нас всегда страхуют. Всегда.
2: Так, ну вот закончилась летняя навигация, мы спустились по трапу на причал, и что, свободен до следующего лета?
0: Нет. Значит, то, что касается экипажа непосредственно теплохода, не медицинского персонала, экипаж уходит в отпуск. По одной простой причине, потому что это более 6 месяцев навигации, естественно, накапливается этот отпуск, и они, соответственно, уходят в отпуск. Они, естественно, не в саму уже навигацию выходят, а заранее выходят в навигацию, начинают готовить теплоход непосредственно к выходу.
1: Так.
0: Это то, что касается персонала, работающего на теплоходе.
1: Так.
0: То, что касается медицинского персонала, это также период отпуска, который они, соответственно, выбирают. И в дальнейшем они присоединяются к бригадам, которые работают на мобильных комплексах в передвижке.
1: Понятно. То есть, если не на плавучей поликлинике, то
2: думал.
1: Мобильный комплекс.
2: У нас есть слушатели, которые пишут, я вот Заря, там, у меня 105. Кстати, привет большой. Мы вот летом трудимся, зимой отдыхаем. Ну, как бы понятно, что не прям, чтобы лежим на печи, ничего не делаем. Подготавливаем судно к новой там навигации, к новому сезону.
1: Ты думал, так же примерно.
2: Я думаю, так же врачи, да. В мае зашли, в октябре свободные.
1: И зарплату просто так получают.
2: Как учителя школы. Ну, летом-то на каникулах они же тоже отдыхают.
1: Ну, да. Хотя там в августе уже работа вовсю кипит. Ну, а в июне еще она не заканчивается. По сути, только июль отдыхают.
0: Ну, у нас совершенно другая ситуация. Еще раз говорю, мы не забываем о том, что у нас, кроме удаленных труднодоступных территорий, у нас есть еще одна из основных функций. А теперь их определенное количество в Центре профпатологии. Это в том числе и работа с населением по периодическим медицинским осмотрам в части лиц, работающих во вредных условиях труда. То есть это большой объем работы, который мы выполняем.
1: Угу. Кстати, а меня всегда интересовало, вот на этих плавучих поликлиниках больше в количественном все-таки составе медиков или членов экипажа? Больше людей, которые...
0: Врачей, медицинского персонала больше, конечно.
1: То есть у вас там несколько десятков, я правильно понимаю?
0: Ну, 25-26.
1: 25-26. И вот вы приезжаете, такой бригадой, врачи. Есть особо востребованные специалисты, куда прям всегда очередь? Ну, условно, стоматологи. Или какие вот...
0: Здесь не то, что это особая востребованность, она определяется изначально. Почему именно набор и перечень специальностей именно такой? Ну, во-первых, у нас по перечням специальностей у нас за редким исключением врачи имеют 2 специальности. Это первое. Второе, естественно, мы проводили анализ, естественно, мы понимаем нозологические формы, которые наиболее часто выявляются, которые состоят на диспансерном учете люди, да, и которые к нам могут в конечном итоге обратиться. Да, этот анализ проводится, естественно, осуществляется подбор не только медицинского персонала, но и оборудование, обеспечивающее работу медицинского персонала.
1: Угу.
0: Потому что, ну, кардиолога можно взять на теплоход? Можно. Гипотетически он будет задействован, но обеспечить его необходимого уровня дополнительными исследованиями, да, и функциональной диагностикой, ну, навряд ли представляется возможным. Плюс-минус.
1: Угу.
0: Я просто как вариант развития событий.
1: Да.
0: Да, можно совершенно другие экзотические специальности, не то что экзотические, а узкие специальности,
1: да,
0: выбрать. Да, для этой ситуации, для теплохода они будут экзотические.
1: Ну, да.
0: Потому что востребованность их будет желать лучшего, это первое. А второе, эффективность работы.
1: Угу.
0: Для нас это на самом деле не просто слово эффективность. Да, мы стараемся во всем этим руководствоваться. Потому что для нас ключевое это пациенты, да, и максимальная вот качественная, эффективная работа в отведенном пространстве, с отведенными ресурсами в строго отведенный промежуток времени.
1: Угу.
2: Вы говорили, 6 тысяч человек в среднем было раньше. Из вот этих 6 тысяч среднестатистически сколько абсолютно здоровых?
0: Знаете, есть расхожая шутка, нет абсолютно здоровых людей, есть недообследованные. Да? А здесь еще раз, ну, с учетом того, что эти 6 тысяч попали на теплоход, я думаю, что то или иное заболевание, та или иная нозологическая форма в тех или иных проявлениях у них присутствует.
1: Найдется,
0: другое,
1: да,
0: дело, сколько из них имеют хронические заболевания, да, сколько стоят на диспансерном учете. Ну, в процентном отношении где-то это процентов, наверное, 17-20 плюс-минус где-то. Ну, надо смотреть.
2: Иной раз читаешь новости, посетили вот столько-то муниципалитетов, столько-то человек прошли обследование, там у каждого второго выявили сердечно-сосудистые, там, ну, условно, я сейчас фантазирую. И складывается ощущение, как будто у нас вообще здоровых нет людей в регионе.
1: Просто здоровые не приходят к вам.
0: Не совсем так. Есть представление о том, что передвижные лечебно-диагностические подразделения Центра профпатологии занимаются исключительно диагностикой и профилактическим направлением. Нет, мы в том числе, я уже отметил, да, что мы ведем прием в диспансерные группы пациентов, которые нуждаются в помощи, нуждаются в корректировке лечения, нуждаются в каких-то дополнительных методах обследования.

0: каких-то дополнительных консультаций, которые выявляются во время работы специалистов, да, плюс, естественно, оказание медицинской помощи специализированной как таковой.
1: Угу.
0: Потому что все врачи-специалисты, еще раз говорю, основная специальность плюс дополнительная специальность, и это возможность для населения удаленных труднодоступных территорий получить медицинскую помощь по узким специальностям.
1: А можно еще один глупый вопрос? Мы сегодня вам задаем дурацкий вопрос. Мне правда это интересно. Вот отправляетесь вы в экспедицию, взяли все необходимые материалы, оборудование. Бывало такое, что, ну, условно, у стоматолога закончили материалы раньше?
0: Допустим, УЗИ-аппарат забыли.
1: Ну, или материалы там закончились раньше, чем, ну, не ожидал, что к нему столько людей придет, которым пломбы нужно поставить. Ну, условно, бывало такое?
0: Логистика Центра профпатологии, она уже настолько адаптирована к любым вызовам, да, по-моему, нас удивительно. Ведь уже не представляется возможным. Естественно, оборудование имеет свойство ломаться.
1: Да.
0: Ну, то, что расходка так вот такой объем, что мы не просчитали это и придется что-то довозить, ну, это из области фантастики. Вот, маловероятно. Ну, во-первых, мы же понимаем прекрасно, да, он же не теплоход не просто вышел, и мы его не видим и не слышим. Он, у него есть бункеровка, то есть это топливо.
1: Угу.
0: Это его необходимо пополнять. И вот во время пополнения топлива, продуктами даже.
1: Можно все,
0: да,
1: что угодно вам довести.
0: Да не то, что все, что угодно. Это вариант развития событий, когда ты действительно полностью заново перевооружаешь, да, ну, соответственно, да. И все расходные материалы, продукты, вся необходимая техника, все, что необходимо исправить, подправить. Там, я не знаю, все специалисты, начиная там от электриков, заканчивая, допустим, там специалистами по кондиционерам, как вот сейчас на Луке, да, допустим, или я не знаю, IT.
1: Ого.
0: Полностью, ну, это серверный.
1: То есть у вас
0: далее.
1: Даже есть специалист по кондиционированию, да, отдельный?
0: Ну, на сегодняшний день у нас это необходимость, потому что мы понимаем прекрасно, что это проект.
1: Да.
0: Он начинает работать, у нас такие есть специфичные условия, специфичные для нас, скажем так, да, потому что, ну, такого температурного казуса, назовем, я давно не помню,
1: это
0: в Ханты-Мансийском автономном округе.
1: Ага.
0: Естественно, это все дополнительная нагрузка, но для нас это не имеет значения, потому что там день, два, три, пять, температура за плюс 30, это не повод для того, чтобы не быть готовым к этому.
1: Угу. Нет, все, что вы говорите, вы так... Ну, я понимаю, что вы в этом живете, это ваша среда, а для нас, людей, которые, мало того, что никогда на борту такой поликлиники плавучей не были, так еще не знаем, как все устроено, нам это реально вот такие бытовые моменты даже интересны.
2: Еще интересен бытовой момент, вот,
1: да.
2: Наверное, наверняка вы своих сотрудников поздравляете с Днем медицинского работника, а, например, с Днем моряка поздравляете?
0: С Днем речника, обязательно.
1: Речника, да. Ух ты, то есть добавился еще один праздник в копилку медиков.
2: Так, а хорошо, а пока плывете, значит, от одного муниципалитета до другого.
0: Если мы говорим про моряков, то идете.
2: Ну, идете. Ну, мы постоянно путаем, нас постоянно подкалывают на эфире. Что там плавает, только там что-то особенное, а мы ходим. Так вот, пока идете, есть, имеет место, например, там, порыбачить с борта или...
0: Нет, во время движения теплохода это невозможно, в принципе.
2: А что, закинул, да и...
1: Николай задумался.
0: Поверьте, на теплоходе есть чем заняться экипажем, особенно во время движения.
1: Вот как раз хотела спросить, как у вас быт устроен, чем вы там занимаетесь, пока условно идете от одного муниципалитета к другому? И вообще, у вас там, у врачей, какие условия жизни?
0: Это как раз вот одно про отличие теплохода Николай Пирогов и про, соответственно, сетитель Лука, да? То есть это в том числе и быт. Потому что экипаж находится практически, ну уж, 7 плюс месяцев он находится на теплоходе. Естественно, мы старались максимально этот быт для них сделать максимально комфортное пребывание на теплоходе, да, ну и обеспечить им некие варианты отдыха в том числе, да, потому что одна из таких глобальных проблем, одна из глобальных задач, которая перед нами стоит, передо мной, как перед руководителем, да, это не допустить выгорания экипажа и коллектива.
1: Правда, они же еще вдали от семей все.
0: Да. Это важно, поэтому более чем ценим вот экипаж как таковой и команду, которая работает, врачей, в частности, которые работают, потому что, ну, это вот особо оберегаемый, особо охраняемый контингент в составе Центра профессиональной патологии, и это реалии. Скажем так, любые разумные идеи, которые мы можем воплотить на теплоходе, дабы облегчить пребывание экипажа на теплоходе, они принимаются, и стараемся мы реализовывать.
1: Ну, например,
2: приходят и говорят, давайте мангал поставим.
1: Да что ты с мангалом? Ну, с бильярдом можно хотя бы пример.
0: Ну, бильярд разместить негде. Была бы возможность, мы бы разместили. Но его разместить негде. Коллеги, не забывайте, да, это ограниченное пространство.
1: Это правда, да.
0: И это не просто 65 метров. Можно было сделать 80? Можно.
1: Баню там, сауну организовать, да?
0: Джакузи. Она есть, сауна.
1: Да ладно.
0: На Святителе Луке есть сауна.
1: Классно. А что еще есть интересненького? Библиотека есть?
0: Есть тренажерный зал. Библиотека. Был вопрос этот, нужна библиотека или нет. Ввиду того, что пользуемся в основном цифровыми, на цифровых носителях, по библиотеке получили отказ.
1: А Wi-Fi есть, получается?
0: В обязательном порядке. У нас работает на теплоходе МИС, медицинская информационная система. Так. То есть есть Wi-Fi, есть, соответственно, интернет в обязательном порядке.
1: И там все книги, если захотят вдруг.
0: Ну, если вдруг возникает желание, да, то это, в принципе, в наличии есть. Причем мы при швартовке, естественно, мы обеспечиваемся и от муниципалитета, обеспечиваемся связью, да, ну и мобильная связь на сегодняшний день позволяет, соответственно, работать и пребывать в этих параметрах. Про кают-компанию я сказал, про тренажерный зал. Сказал или не сказал? Угу.
1: Тренажерный зал, да.
0: Тренажерный зал, соответственно, есть, естественно, там возможность, в том числе и караоке там система стоит, да, с акустикой, соответственно, это все.
1: А вот поют врачи-то? Пользуются спросом караоке?
0: Ну, бывает? Во время отдыха почему бы и нет.
1: Да, ну здорово. Да. А кто готовит? У них там кухня, повара или каждый сам?
0: Естественно, естественно. Есть, соответственно, кампус и обеспечение питания. Это тоже ключевой момент. Кстати, вот по восполнению запасов, это в том числе и за восполнение запасов по продуктам.
1: Угу, то есть даже повара.
0: Готовят очень вкусно.
1: Потрясающе. А по поводу проживания, каюты одноместные, двухместные, как в компаниях живут поодиночке?
0: Каюты разные, есть и одноместные, есть и двухместные каюты. Опять-таки, бытовая история, которая связана непосредственно с модернизацией и с новым теплоходом, да, это наличие санузла в каждой каюте.
1: Угу.
0: Душ и санузел в каждой каюте.
1: Отдельно, круто.
0: Да.
1: То есть у каждого... Ну, потрясающие условия, на самом деле.
0: А они может... хорошие.
1: Ну да. Можно такой
2: достойные,
1: вопрос?
2: Да? А есть семейные пары у вас там специалистов?
0: Нет.
1: Угу. Вот, и, может, кстати, как раз близко к этому вопрос. Вот если бы я была врачом и захотела по 7 месяцев отсутствовать дома, при условии, что у меня муж, дети и так далее, я бы сказала, дайте мне достойную оплату. Этим врачам, которые на плав в поликлинике, им платят больше, чем стационарам, которые в поликлинике сидят?
0: Которые, работающие на поликлинике, в поликлиническом звене?
2: В общем, чем вы заманиваете туда на борт?
0: Конечно,
1: больше. Вот, спасибо.
0: Здесь очень тяжело определить, чем мы заманиваем. Мы не заманиваем, мы всегда предельно откровенны. Предельно откровенные числа. Да, вот объем работы, вот то вознаграждение, которое будет за эту работу, и оно максимально возможное. Оно максимально возможное в условиях системы оплаты труда. Да, система оплаты труда у нас единая в системе здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа. Но все, что можно сделать максимально в этих условиях, это гарантированно. Угу. Причем гарантирую, что я прилагаю все усилия и весь коллектив для того, чтобы это было так.
1: Да.
0: Поэтому мы всегда откровенны и всегда откровенно с доктором и вообще с любым членом экипажа мы говорим о том, что его ожидает. Потому что напряженность, недопонимание, они точно там не нужны. Это самое неуместное, что может случиться. Мы еще раз обозначаю, для нас ключевое – это качество оказания медицинской помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа. Этому должно подчиняться все. Угу. Но при этом мы всегда знаем, что медицинскую помощь оказывают люди, врачи. И нельзя позволять сложиться ситуации, когда она начинает выгорать, они остаются неудовлетворены работой, что очень важно, да, либо, ну, иными какими-то вопросами, которые были изначально не проговорены, которые изначально были не обозначены. Это неприемлемо.
1: Ну вот, да, я как раз про мотивацию, потому что все-таки не каждый согласится на такую работу.
2: Ну и выходные бывают или 7 на 7 работаете?
0: Нет, выходные в обязательном порядке. Трудовой кодекс, и экипажу, и, конечно, команде нужно отдыхать, и врачам тоже.
1: А в этот момент судно просто стоит в этот момент, и вы на корабле отдыхаете?
0: Как правило, либо осуществляется в этот момент переход, чаще всего в выходные дни выстроен график так, что в выходные дни осуществляется переход, чтобы не тратить время, не терять время.
1: Понятно. Ну, и тогда еще один такой вопрос. У вас там в основном все семейные или есть врачи еще, которые не создали?
0: В основном это семейные.
1: Ну, это, наверное, самый сложный момент для таких специалистов это как раз отдаленность от дома на длительное время, правильно?
0: Да,
1: самое
0: конечно.
1: Сложное в вашей работе это вот надолго от семьи уехать.
0: Да.
1: Ну, это я уже в рамках разговора, в принципе, сама такой вот сделала. Хотя вот изначально очень хотелось узнать, что для врачей самое сложное в этих условиях. Но, я так понимаю, не только условия работы. Условия-то сильно приближены к тому, что мы в поликлиниках наблюдаем.
0: Мы стараемся мы прилагаем усилия, чтобы, по крайней мере, по осуществлению деятельности, да, вот своей основной деятельности, профессиональной деятельности, доктор-специалист не чувствовал никакой разницы, находится он на теплоходе или находится он в поликлинике.
1: Прямо сейчас тоже врачи в работе, как
0: да,
1: раз...
0: Да, Ханты-Мансийский район.
1: Да, и весь график, куда дальше плывут, где вообще его можно отследить?
0: Центр профпатологии, первая страница, соответственно, да, там все представлено, департамент здравоохранения, соответственно, тоже официальный сайт, ну и официальный сайт муниципальных образований, угу. Ханты-Мансийского автономного округа.
1: Я думаю, жители отдаленных поселений, они, в принципе, знают, где и так брать эту информацию, для них это ежегодная практика, но я на всякий случай уточнила, где у вас расписание висит. А вы сами имели такой опыт? Вы были врачом когда-то на плав поликлинике?
0: Нет, никогда на плав поликлинике не работал, у меня специальность, она такая. Первая специальность у меня врач-дерматовенеролог, поэтому, ну, навряд ли она предполагает работу на плав поликлинике.
1: То есть такого специалиста нет сейчас в той...
0: В этом нет необходимости, угу, уж точно.
1: Понятно. Спасибо огромное. У нас сегодня в гостях главный врач Центра профпатологии Югры Николай Ташланов. Но вы не просто главный врач Центра профпатологии, вы же еще, получается, как это правильно сказать, руководитель, куратор, вот плав поликлиник, или это просто в вашем видении?
0: Это наша работа, это ведение Центра профпатологии, это структурное подразделение Центра профпатологии, да.
1: То есть плав поликлиники это структурное ваше подразделение?
0: Это структурное наше подразделение,
1: все,
0: конечно.
1: Понятно. Спасибо огромное, до встречи в эфире, спасибо вашим коллегам. Передавайте всем, кто сейчас вот там вот по 7 месяцев от семьи отрывается, чтобы людей лечить, передавайте большую благодарность от наших слушателей. У нас очень много слушателей как раз из отдаленных поселений. Слава богу, радио «Игра» ловит вообще в любой просто местности на территории региона, даже в лесу. Так что у нас слушатели из муниципалитетов, где 50-100 человек проживают, они нас все слушают, я уверена, для них это...
0: Спасибо огромное, обязательно передам. И отдельное спасибо, конечно же, хотелось сказать жителям Ханты-Мансийского автономного округа. Мы обобщаем всю информацию, мы ее не персонализируем целенаправленно, да, чтобы вот не вызывать некий элемент ажиотажа, но это вот история благодарности, да, где говорится огромное спасибо врачам, специалистам за работу, за медицинскую помощь, за то внимание, беспрецедентное внимание, профессионализм, который они уделяют жителям Ханты-Мансийского автономного округа, в том числе в удаленных труднодоступных территориях. За это отдельное спасибо.
1: Ну, а мы, в свою очередь, хотим напомнить, что Югра — это единственный регион в стране, где работает первый типовой проект специального медицинского теплохода в России. И это лишь говорит об одном, что Югре важен каждый житель, каждый пациент, и как бы далеко он ни жил, врачи к нему обязательно придут.
3: Важен каждый. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по
6: сторонам? Дядя Игорь, вон-то тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
7: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
5: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
6: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
3: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио «Югра».
1: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
0: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главное, главное, окружное радио «Югра».
1: Радио «Югра».

радио «Югра». Главное окружное радио. Местное время 4 часа. Главное окружное радио.

0: Радио «Югра».
1: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
0: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: радио Югра.
1: Найти слова. Как дважды два. Подождем, слова придут. Помолчим хотя бы 5 минут.
2: Мы еще не все сказали вам.
1: Пусть нас ждут холода, огонь и вода. Мы живы порой надеждой одной, что если беда, то легче, когда
2: ты рядом со мной,
1: я рядом с тобой. Как будто пустяк, но пусть.